0: личности. Пройди курс лечения. Принимай 2 таблетки Детролекс в день. Рекламодатель Сервье Латвия. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о применении лекарства. Внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Информацию о применении при остром воспалении геморроя ищите в инструкции. Необоснованное применение лекарства вредит здоровью.
1: Pepco ir sākusies vasaras izpārdošana. Tūkstošiem preču ar atlaidēm līdz pat 50%. Iegādājies apģērbus visai ģimenei, mājas piedarumus un vēl daudz, daudz, daudz ko citu. Izmanto vasaras izpārdošanas piedāvājumus. Pepco – iemīli zemās cenas.
2: Miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau, miau.
3: Застрахуй своих питомцев надолго и счастливо. Дополненное страхование медицинских расходов для домашних животных будет действовать всю жизнь, если начнешь страховать своего питомца до его 3-го дня рождения. Заходи на IFLV.
4: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 30. jūnija līdz 6. jūlijam. Īsie kurķi 1 eiro 49 centi kilogramā. Arbūzi 79 centi kilogramā. Ar paldies kartes kābais krējums eksporta 25%. 360 gramu 1 eiro 29 centi. Kartupeļu čipsiem Lay's 40% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.

В длинные летние дни всегда находится время для еще одного приключения. Просыпайся вместе с Топ Радио Морнинг Шоу и заезжай в Лидо. Сезонные блюда уже во всех ресторанах.

0: Андрей Фан.
1: Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
2: Так, утро не начнется, надо сначала настроить кондиционер.
3: Все правильно ты говоришь, Андрей. Все правильно. Я, кстати, взяла носочки с собой.
2: Ну, понятно.
3: Потому что мне как бы жарко, а когда кондишка, ножкам немножко как-то... Ну, в сандалях.
2: Да ладно, да, можешь шапку надевать. Что-то, я же вижу, что ты шапку взяла. Так, 19 норм.
3: Подушку забыла, блин.
2: Да.
3: Ладно.
2: Нет, повязку на глаза, знаешь, такую, которую...
3: Точно.
2: Я с самого утра вообще не понимаю, зачем надевать какую-либо одежду. Вот это у тебя диссонанс, когда, типа, зачем мне одежда? Пошел бы голеньким, было бы ок.
3: Не, ну подожди.
2: Ты такой надеваешь майку, только думаешь, да блин.
3: Ну, пошел бы голеньким, да
2: обычно...
3: мне кажется, нельзя так, Андрей.
2: Ну да. Явно, да. Но да, я сказал, явно. Поэтому пошел бы.
3: Осуждаю
2: тех, которые так и решили, так и сделали, конечно же, да. В целом такой, ну, немножечко какое-то противоречие в тебе присутствует.
3: А почему?
2: Ну, я привык одежду надевать тогда, когда тебе холодно. А тут надеваешь, а тебе не то чтобы не холодно, она прям лишняя. Надо снимать ее. Ну и так далее. Ладно, ребят, что ж, кондиционер настроен, установлен, все.
3: Сегодня уже не такая жара, слушай, нормально, сегодня уже жить можно.
2: Все такое еще.
3: Нормально, обычное лето.
2: Ну, это тропическое, не, классно. Если кто-то сейчас подумал, что мы тут жалуемся, вы чего, ребятки, нет, что мы тут просто...
0: Top Radio. We love summer.

0: Этот прикольный трек называется Memories. Его исполняет Vice. Мы его слышим очень скоро. Очень скоро, очень скоро. Ну, а также из двадцатки Гордо и Ренье Зонвилл с треком Loco Loco на восьмой строчке. Это хитяра. Сейчас находится уже много недель в топе. Услышим через полторы минуты.
1: ТВ3 Групп и Доктор Клоун приглашают. Присоединяйся к команде докторов-клоунов. Подай заявку в школу докторов-клоунов до 10 июля и помоги маленьким пациентам выздороветь. Ведь маленький красный нос способен разрушить огромные горы печали. Подробнее узнай на сайте доктора Клоуна или посети drclowns.lv.
2: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.
3: Lidl предлагает Итальямо. Неделя итальянской кухни. Итальянские вкусы возвращаются с 29 июня. Сыровяленая ветчина прошутто круда 1 килограмм 13,99. Вяленые помидоры 100 грамм евро 99. И тирамису 2 по 80 грамм евро 89. Попробуй мир на вкус вместе с Lidl. Lidl стоит того.

0: Тремешкин. RoyFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Прямо сейчас.
2: Прямо сейчас песни из ТОП-20. Это ТОП-20. Место номер 8. 8.

0: Так, ну, там, сколько ты знаешь, я решил, не надо упускать лето, надо ехать куда-нибудь, ну, раз уже есть мотоцикл, есть хорошая погода, надо куда-то ехать.
1: Да.
0: Я так выехал и понял, что ехать куда-то, ну, как бы вообще не самый вариант. Я вчера был, не могу точно сказать, где, я пытался, я поехал туда, в сторону Салкрас, ехал и ехал вдоль, задача была ехать вдоль моря. Мне было интересно, ну, просто вот так вот. Кстати, сказали, вода теплая, да? Кто сказал парное молоко, вода, говорят, все восхищаются водой просто.
1: Подъехал, и даже нас спросил. Так тоже обманули, мы поехали, да? А нет. Ну, может быть, в другой части, может быть, Салкрас-то как раз.
0: Ну,
1: а у нас Юрмале, ну, тепленькое, но не так, что прям как такой никогда в жизни не было. Вот так вот говорили мне.
0: Ну, так маркетологи работают. Да.
1: Бесплатные.
0: Да, и я остановился, спросил, там люди купались, я спросил, они говорят, да, тепло. Но я сам не пошел проверять, и я ехал, я пытался вот просто найти место, где можно вот выехать максимально близко к морю. Вот подскажите, где есть такое место, чтобы ты ехал и вдоль моря, инстаграмное вот такое вот местечко.
1: Это надо идти по Швалдыбу, просить от
0: Ляуля. Не-не-не-не-не.
1: И ехать прямо вдоль моря.
0: Нет-нет-нет, я не по пляжу, я хочу просто официальную дорогу.
1: Конечно.
0: Не проселочную, но мне тоже не очень сильно.
1: Что как в LA, да? Лос-Анджелес.
0: Что как в LA, ребят.
1: Беверли-Хиллз.
0: Я не верю, что у нас нет таких мест.
1: Ты такой едешь, такой, вау.

0: Да. Но все равно, вчера прокатился по Салкрасту. Я давно, кстати, что-то я так понял для себя, что не был в Салкрасте. Я доехал даже аж там. Я ехал вообще пока, знаешь, так, пока дорога прямая. А дорога у нас, кстати, прямая, хочу сказать, нормальная. Так, ага. И за городом все шикарно. В городе что-то перерыли. Короче, да, и...
1: Ну, ты проехал мимо еще дальше Салкрасты, да?
0: Да. Я там ехал, что-то куда глаза глядят. Не классненько. Но погода была такая. Кстати, не могу сказать, что за Балтазарсом уже стало прохладно. Ну, вот в том плане, что именно ехать, да. То есть не прохладно прям и идти, и жить, а именно и передвигаться в большой скорости. Да. Там что-то было попрохладнее вчера.
1: Вот феномен. Это было, Андрей?
0: Днем. Вот сразу после эфира.
1: Это же жарко очень было. Это же самый солнцепёк.
0: Так я тебе
1: еще
0: говорю. Да,
1: а я тебе говорила, не надо.
0: Да.
1: Ну, как
0: да.
1: ты так?
0: Но за городом оказалось, что не так жарко.
1: Ну, ладно.
0: Короче, вот пытался где-то такое найти, чтобы ты едешь так вдоль моря. Но в Салкрастах это реалистично. Ну, очень-очень маленькие такие короткие промежутки.
1: И ты там где-то там вдалеке видишь. Ну, то есть ты такой должен рассмотреть, нет? Ну, прям видно?
0: Ну, оно такое за обрывом там. Вот, ну, вот да. Где-то вдалеке, да, действительно. Да. Так вот. Mm-hmm. Ребятки, что у кого какие есть такие хитрые места? Признавайтесь. Эти романтические места. Куда закат ездите смотреть? All-time favorites.

0: Венгур, Венгур мне подсказывает, море здорово видно. Да, видно, видно, да, если там тоже очень красиво. И тоже классное направление. Ну так, ладно, Венгур еще нормально, да, там, а вот в сторону туда Салкраста, там везде кемперы стоят. Кемпинги повсюду. И тебя сюда нельзя, здесь кемпинг платный, сюда парковка платная, стоянка платная, все прибрежье, все в кемперах. Но кемперов очень много. А, да. Я, кстати, хочу поделиться. В Туе. Хотел в шумном зале ресторана-то отобедать. И поехал я дальше.
1: Почему?
0: Цены, до свидания просто. Ну, там, опять же, очень много туристов, кемперов. Туристы, да, говорят на ненашинских языках разных, непонятных. Да, и я так сразу понял, что для кого эти цены. Я такой думаю, ладно. Спасибо.
1: А может быть, как? Есть такие страны, где ты такой заходишь, я местный.
0: Так я тут,
1: местные свои цены.
0: Я приехал, а ты понимаешь, я такой думаю, сейчас скажу, да я тут, ну, типа, все, я здесь, я местный. Не-не-не. Там просто, конечно, водички купил, поехал дальше.
1: Где это был прикол, что вот даже в ресторане цены, ты, если ты местный, ты нолик один убираешь?
0: Ага.
1: Блин, не могу вспомнить, где это было.
0: Ну, вспоминай.
1: Да не помню.
0: Ладно, короче, Энгуры красиво. Туе красиво.
1: Да, все. Местных делать.
0: Есть
1: цены.
0: У нас очень-очень красивые места, я в этом убеждаюсь, есть что. Забыл вчера кружочки, конечно, никакие записать, но я такой...
1: Ты был в моменте.
0: И сейчас, ну, конечно, такие дни, когда надо эти моменты, на мой взгляд, ловить. Я был когда в Бауске, ну, как казалось бы, Бауску, так что такое? Мы проезжаем
1: красиво.
0: Ее всегда. Едем в Бауску, проезжаем и поехали там дальше куда-то в Литву, да? А тут, короче, я такой, ну-ка за рулю, заехал сюда, зашел в парк, там фонтанчик, там то, там замок, там речка, классно, красиво. В общем, ребятки, путешествуйте по Латвии.
1: В Кулдыгу еще можешь заехать.
0: О, это ты что? Это вообще просто мечта, это неописуемая красота. Так что привет всем городам огромное, ребята. Это Топ-Радио, доброе утро всем. Всем, где бы вы нас не слушали, не слышали, туда отправляются наши доброе утро и приветы. Ну и музыка, конечно же, поехали дальше.

0: во всей Европе, не только у нас. Если говорить про день сегодняшний, то жара отступает. Скоро по погоде мы обязательно расскажем. А по всей Европе там 36-37 бывает, да?
1: Да, 41 было, да, по-моему, рекордные были вот эти вот моментики, да, в некоторых местах Европы.
0: Есть. Ты думаешь, вопросы, проблемы вот этой глобального потепления и жары не поднимаются? Поднимаются.
1: Я надеюсь.
0: И конференция в Лондоне по борьбе с жарой была отменена. Угадай, из-за чего?
1: Из-за жары. Оказалось.

0: оказалось, что они решили, да, что проведем-ка мы эту конференцию в здании какого-то... учебного заведения, а они все в Лондоне очень древние.
1: Да, и там кондеев нет.
0: Кондеев просто нету, да. И они такие, ну, нашли удачное место, где провести конференцию по борьбе с жарой. Короче, ее отменили из-за жары, и я просто, знаешь, такой жду следующих там конференцию по дорожному движению и...
1: Нормально, на которую никто не приедет из-за пробок.
0: Да, из-за пробок, да. Конференция по наводнению отменили из-за обильных дождей и что-нибудь такое. Ну.
1: Не, ну это жесть на самом деле. А как, подожди, решать вопросы, а как их решать? Что, можно повлиять
0: на
1: это?
0: Да перенесите на январь.
1: Нет, подожди.
0: В январе обсуждайте это, вот и все.
1: А как это обсуждается? Как это обсуждается? Ну типа, что будем делать?
0: Ну, есть.
1: А что можно с природой сделать?
0: Ну, есть.
1: Есть?
0: В любой непонятной ситуации надо есть.
1: 100%.
0: Итак, плюс 5 килограммов случайно привез из Турции Андрей. Ладно. Нет. Ну, как что? Обсуждать важные моменты. Как бороться? В том плане, что опасность-то присутствует. Люди на улицах. Вот в Испании, по-моему, да, людей из пожарной машины поливали водой. Так классно по улицам ехала машина.
1: Да, прикольно.
0: Или это не в Испании было, подожди.
1: Я не помню, это было где-то в Европе.
0: И люди так гуляют, и себя водой так поливают пожарные машины. Такой, оп, постыл немножечко. Это классненько. Ну, такие разные способы. Вот для этого нужна конференция. Но надо собраться.
1: Ясно.
0: В январе. Или какой-то другой день. Много чего.
1: В ноябре можно.
0: Много чего отменилось. Да, зачем?
1: Это неприятный месяц. Туда можно
0: ты
1: все
0: знаешь,
1: дела.
0: Ну, как бы, даже если бы там были кондиционеры, я бы не удивился, чтобы на эту конференцию никто не пришел, потому что просто все поехали наслаждаться хорошей погодой. Нафиг вашу конференцию.

0: надежно в любую погоду.
1: О погоде. Сегодня в Латвии ожидается преимущественно ясная погода. В Латгале без существенных осадков. В Курземе, восточном Видземе, центральной части страны и столице температура воздуха сегодня от плюс 22 до 26 градусов. В Латгале до плюс 28. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Так, ну что, GTA 6 уже вышло, не вышло.
1: Нет, там... еще подожди, 100 все там, ждут. Сколько-то там дней еще. Я знаю, у меня тут есть дома один, который ждет.
0: Ну это, наверное, у нас, потому что уже пошли какие-то продажи.
1: Нет, предзаказы, это пред... как бы ты можешь... Да, вот это вот, предоплаты, предзаказы, не знаю, как это все называется. Но через 100 что-то там... Ну, короче, осенью. Осенью все залягут. Засядут и там будут сидеть.
0: Это предпродажа. То есть уже можно купить, но еще нельзя получить ее, правильно?
1: Они не осенью, что-то я придумала.
0: Ну ты ладно, я просто к тому, что я пытаюсь разобраться с этой новостью, в которой да. Один предприимчивый геймер, можем его так, наверное, назвать, я бы сказал, спекулянт, решил скупить сразу побольше, чтобы потом перепродать подороже. Когда GTA выйдет и начнется ажиотаж.
1: Они должны были предусмотреть-то.
0: А что там предусматривать? Цифровые копии?
1: Вот в ноябре, 19 ноября.
0: А цифровые копии, это же, какой там ажиотаж? Цифровую копию покупать.

0: Альшик, сколько хочешь. У них не будет дефицита никогда. И сейчас, как бы, он, похваставшись в своих социальных сетях, что, ребята, все, я вот скупил на ну, сколько там, на 50 тысяч долларов он накупил.
1: Ну, предзаказов сделал, да?
0: Да. Ему говорят, чел, не будет ажиотажа. Не будет, это цифровая копия, она просто есть и все, и ты ее покупаешь. Ну, говорит, да. Ну как, я же вот скупил 500, и как бы, он говорит, не... Короче, этот сверхразум сейчас сидит в шоке, планирует продавать это все к Рождеству с наценкой в 200%, ну, в два раза. В чем очень многие сильно сомневаются. Ладно. Да.
1: Ну, смотри, есть еще один сверхумный, он прав. Он говорит, что я куплю попозже, не когда все, а вот пару месяцев подожду. Я там бы... исправят всякие баги, там еще что-то, я не знаю.
0: Ну, баги ты исправишь с апдейтами. Смотри,
1: И типа со временем она будет как надо, и тогда я куплю. Вот так
0: я бы подождал, пока до этого сверхразума дойдет осознание того, что он купил 500 копий ничего про цифровых. И тогда он, ну, как бы, чтобы хоть как-то вернуть себе деньги, будет продавать их подешевле. Вот у него
1: это твой знакомый какой-то?
0: Да нет, конечно. Нет у меня таких знакомых, которые...
1: Можно было бы
0: которые не понимают,
1: купить,
0: что цифровые... Ой. Смотри, он написал в соцсетях. Я рискнул и занялся перепродажей. Снял деньги со своего пенсионного счета. Оформил предзаказ на 500 копий GTA 6. Это самая ожидаемая игра всех времен. И когда они распродадутся, я буду ждать, чтобы захватить рынок. Я надеюсь, что
1: это
0: просто он пошутил.
1: Это
0: да,
1: ну
0: потому
1: как,
0: что
1: ну как?
0: Выглядит совсем комично, тем не менее.
1: Все, 19 ноября.
0: Да.
1: Ждем.
0: Но я думаю, что если это и шутка, да, то есть определенный зумер, который наверняка тоже в это поверит, скажет, ну, хорошая идея.

0: Андрей Фан. Руслан.
1: Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-радио.
2: Ой, ребятки, доброе утро всем.
3: Доброе утро.
2: Начало нового часа и начало нового дня. И на календаре уже вторник, 30 июня.
3: И 30 июня, все, вот оно все. Последний, да, последний? 30, да, 30, все, все. Лето сейчас

0: я понимаю сейчас, что чемпионат мира по футболу проходит не самое удачное время, да, потому что, во-первых, погода слишком хорошая, чтобы сидеть и смотреть. Время не самое удобное, потому что они то ночью там играют, то еще непонятно как. Но тут я понимаю, что надо только завершение матча смотреть, потому что когда все сыграли в ничью, самое интересное было по пенальти.
1: И... Ой, да, это я люблю. Да. Это моя самая любимая.
0: И ладно, если с Бразилией и Японией я все предсказал, и тут там было все в порядке, то и про Германию с Парагваем, и про Нидерланды с Марокко я очень сильно поторопился. Да, слушайте мои предсказания. Дошло до пенальти, там и там.
1: Вот оно что!
0: Я тебе хочу объяснить маленький момент, очень важный, наверное. Я сейчас просто, я посмотрел уже серию пенальти этих, господи, как их там?
1: Германия и Парагвай? Нидерланды-Марокко?
0: Нидерланды-Марокко, да. Я просто, давайте немножечко

0: уточним, да? Сколько футболисту лет примерно среднестатистическому?
1: 25.
0: Ну, не будем брать Месси, да, там, которому там под 40.
1: Ну, 23.
0: 25-30, правильно, да? Угу. Скольки лет люди занимаются футболом? Наверное, ну, с 4-5, с 6, ну, 4, ладно, там, да, допустим, возьмем. 5, ладно, 5.
1: Малышарики, да.
0: Да, с 5 лет. То есть, значит, примерно 20 лет человек учится бить ногой по мячу. Это, в принципе, 20 лет.
1: Звучит мощно.
0: Скорее всего, каждый день он бьет ногой по круглой сфере, да. И она летит в определенном направлении.
1: Да.
0: Так, загугли быстренько размер ворот. Ну так, просто для интереса. Я просто хочу знать.
1: Размер.
0: Ты понимаешь, к чему я веду, да?
1: Ворот.
0: Как человек, который 20 лет бил ногой по мячу, может промахнуться? Размеры, пожалуйста, Руза.
1: Так, сейчас скажу.
0: Ты эксперт по размерам.
1: 3,5-4 метра.
0: Это ширина.
1: Ширина
0: 4 метра, да?
1: Да. Ну, от 3,5 до 4 метров. А для комфортного въезда...
0: Зависит от чего? От температуры, что ли?
1: А, подожди, это не
0: ворота. На морозе меньше?
1: Подожди, это не ворота.
0: Ты я... Так, эксперт по размерам дал сбой. Это все жара, ребят.
1: Я думаю, при чем тут машина вообще? Все, пока. Так, ворот это футбольных. Да, футбольных. Вот.
0: Короче, сколько незабитых пенальти, я не знаю. Просто как бы люди бьют в эти...
1: там 7 метров. Ну, больше 7, и там 2-3 почти высоту.
0: Да, 7 на 3. Вот в этот.
1: Ну, почти.
0: И с расстояния 11 метров. Казалось бы, попасть, ну, как бы вообще никакого труда не составляет. Но, я не знаю, то ли жара, нервы, напряжение или еще что-то. Люди, которые всю жизнь свою сознательную били по мячу, попасть не могут в такое огромные ворота, да. И это, конечно, это приводит к тому, что у нас в 1/16, да, точнее, как бы дальше, в 1/8 получается, да, проходят те команды, которые мы вообще абсолютно не ожидали.
1: То есть Германия, все пока?
0: Да. Подожди, это все пока или не все пока? Ну, Парагвай обыгрывает Германию.
1: Ну, все, они вот выходят в 1/8.
0: А, ну все, значит, да, да, да.
1: Парагвай еще неизвестно с кем. А, будет Канада с Марокко. Канада с Марокко будут играть в футболе в 1/8. Это что вообще такое происходит?
0: Ну, это абсолютно будет непредсказуемо. Потому что я не понимаю, как играет Канада, не понимаю, как играет Марокко. Не, Марокко, ладно, еще более-менее, но... Слава богу, с Бразилией все в порядке. Ладно, что ж, за кого болеем, ребят? 2-5-0-3-7, WhatsApp. Да, ну есть просто... Сейчас надо, наверное...
1: Но Аргентина остается, что она?
0: 2-3 варианта. А сейчас какая-нибудь Аргентина тоже отлетит, какой-нибудь Кабо-Верде. И что будем делать дальше?
2: Kas dara, tiem sanāk. Tele 2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2 – ātrs internets jēgpilnai lietošanai.

0: Мишкин. Live Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Wonder Sala. Билеты на ticketshop.lv.
1: В Zalando распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в Zalando со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в Zalando.
2: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии, поддерживая 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite!

0: Sové.
1: Miau, miau, miau, miau. Miau, miau, miau, miau, miau, miau.
2: Застрахуй своих питомцев надолго и счастливо. Дополненное страхование медицинских расходов для домашних животных будет действовать всю жизнь, если начнешь страховать своего питомца до его третьего дня рождения. Заходи на IF.LV.
3: Jihā dienas peikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maksimā. Lai nekā netrūktu.
4: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.
5: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Молоко ультрапастеризованное 1 литр 55 центов. Сыр нарезанный 1 килограмм 3,99. И Coca-Cola, Fanta или Sprite 1 литр 99 центов. Lidl. Стоит того.

0: Но в Австралии свой вайб, там всегда свой вайб. А тут их терроризируют сейчас один морской слон. Знаешь, что такое, да? Это большой тюлень такой здоровый.
1: Да, что делает?
0: Терроризирует город. Расскажу маленькую историю.
1: Это очень милая терроризация.
0: Хорошо, да.
1: Ну?
0: Над терминами поработаем.
1: Давай,
0: еще.
1: Давай, потом.
0: Да, короче, что отличает морского слона от тюленя? То, что он огромен. Он прям большой у него. Ну, не то чтобы хобот, но он такой... Ну, короче, это большой-большой-большой тюлень.
1: Да.
0: Да, и дело в том, что он еще будучи маленьким, он такой был немножечко очеловеченный в том плане, ну, не человечный, а тот, который...
1: Как щенок.
0: Да,
1: такой,
0: который не боялся... Да,
1: там радуется жизни.
0: Да, он вылезал на сушу, ползал там по городу, все как-то ему радовались, все было хорошо. Он подрос.
1: Пока он не вырос, да?
0: Откормился. И недавно как раз-таки у него была большая кормежка. Он, видимо, там ест про запас надолго.
1: А что он ест?
0: Ну, это планктон.
1: Ну, не людей.
0: Нет.
1: Ну, ладно.
0: Нет. Он в море питается, там рыбы и все это.
1: Хорошо.
0: Наедается и решил, что ему, ну, как бы, прекрасный город. Я не знаю, что это город, но он вылез. Пошел по городу. Ему надо было отдохнуть немножечко. Он переел. Полинять. Это тоже, типа, процесс такой. Я так понимаю, что очень сильно ему для этого подходили всякие конусы. Он об них... То ли он чешется об них, то ли он просто ему нравится их. Короче, конусы, они пластиковые. Вот как столбики у нас тоже такие же, да, понаставили везде. Они же хорошо сгибаются. Вот он их всех посгибал так, как ему это надо. Конусы, значит, он все посминал. И отказываются уходить с проезжей части. Если раньше, когда он был полегче, поменьше, люди просто его оттаскивали, да, ну, как так получалось у них, то сейчас он еще и огрызается, он не хочет никуда уходить, ему там нравится. Ему все подходит. Все дорожные ограждения ему, он их с удовольствием и пожевать, погрызть может, если вдруг что. Убрать этого, его зовут Нил, кстати, да.
1: Да.
0: Убрать этого слона Нила прямо большая проблема.
1: Слушай, ну знаешь что? Вот это не то, что должно пугать в Австралии.
0: Да.
1: Совершенно нет.
0: Но я просто думаю, что, ну как бы, слон, да, в данном случае.
1: Человек.
0: Нил, нам вот так будем к нему обращаться. Он нормально покушенькал, как мне говорят. Время ему отдохнуть, полежать, оставьте в покое. Оставьте его в покое. Оставьте Нила в покое, в конце-то концов. Но нет, эти людишки мешают ему гнуть конусы так, как ему нравится, и валяться по дорогам.
1: Очень мило.
0: Неприятнее.

0: Мне бы тоже не понравилось. Я иногда хочу.
1: Тюлень, конечно.
0: Летом это важно, после шашлычка. Да. Мы все себя немножечко чувствуем Нилом.
1: Не трогайте Нила.
0: Не трогайте.
1: Нил is back in town. Вот везде новости.
0: Хочется поваляться и хочется, как говорится, ну нет же, эти чертовы людишки все время мешают. Постоянно. Это вечная проблема. Она все как у слонов. У нас так же. Так что, если ты чувствуешь себя немножечко Нилом этим летом, мы тебя понимаем, мы поддержим.

0: представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: О погоде. Сегодня в Латвии ожидается преимущественно ясная погода без существенных осадков. В Курземе, восточном Видземе, центральной части страны и столице температура воздуха сегодня от плюс 22 до 26 градусов. В Латгале до плюс 28. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: 12 строчки. Благодаря усилиям Демьяна и других поклонников этого трека. А мы через полторы минуты продолжим с такой музыкой. Loud Luxury, Colorado. Ну а также еще один трек из топ-20. На этот раз мы перемещаемся на шестую позицию вместе с Филатов и Кэрос. Среди счастливых людей. Когда-то давно это был гимн Казантипа. Ну и такая версия от Филатов и Кэрос на волнах топ-радио через полторы минуты.
1: Отеки, тяжесть и боль в ногах? Препарат Детралекс. Проверено.

0: беременности. Пройди курс лечения. Принимай 2 таблетки Детролекс в день. Рекламодатель Сервье Латвия. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о применении лекарства. Внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Информацию о применении при остром воспалении геморроя ищите в инструкции. Необоснованное применение лекарства вредит здоровью.
1: Salgas sāļais krekeriņš. Laiks uzkodai. Laiks sāļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un rendē izsalkumu, lai kur tu būtu.
2: В Кассе Нугай выгодные цены каждый день. Комплект инструментов Makita, дрели Dreamer, 199 евро. Композитная террасная доска, 2,9 метра, 8,99. Газонокосилка Грюндер, рабочая ширина 52 сантиметра, 299 евро. Кассе Нугай. Предложение действует в магазинах Кассе Нугай и для участников SmartNet в интернет-магазине.
3: Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

0: урожай, как наши садоводы поживают, как помидоры растут у людей вообще, очень волнует.
1: Почему время от времени тебя заносит в эту тему, Андрей? Что с тобой происходит?
0: А есть люди, это которые
1: возраст,
0: не любят?
1: Скажи мне, пожалуйста.
0: Нет, да как, я тот человек, что? Который сказал, что ни в жизни не будет рассады на моем подоконнике.
1: А почему ты так часто об этом говоришь?
0: И в какой-то момент, раз ты в белом платье, да?
1: И в следующий раз не я приду с клубникой от бабушки, а ты придешь со своей клубникой, мне кажется.
0: С помидорами от бабушки приду, конечно.
1: У меня, вот моя выросла.
0: Ну нет.
1: На подоконнике. А потом, а я купил себе маленький огородик.
0: Мы об этом можем еще порассуждать. А есть люди, которые не любят помидоры?
1: Ну, вообще-то. Конечно.

0: Есть.
1: Ну вот, ну да. ты?
0: Нет, нет, нормально, ну, я норм.
1: А кто? Вот, ну, у тебя знакомые есть?
0: Да, конечно.
1: Нет, помидоры нет?
0: Ну, конечно. Огурцы больше, ну, спроса имеют.
1: Нет, я не спрашиваю, почему ты противопоставляешь помидорам огурцы?
0: А кого? Типа, а кого? Паприку?
1: Ты что, антонимы, что ли, у тебя? Или как?
0: Это два брата.
1: Ну, в том-то и дело.
0: Brother from another mother, понимаешь?
1: Или ты, знаешь, типа, есть, люди делятся на два типа. За огурцы, за помидоры. Вы за 100%. Кого? За огурцы?
0: Бритни Спирс или Кристина Агилера? Рональдо или Месси?
1: Месси, да.
0: Это все,
1: огурцы,
0: ну,
1: или помидоры,
0: как бы, да.
1: Я
0: футбол
1: понял.
0: Или хоккей.
1: Да. Хочу сказать, что есть люди, которые не любят помидоры. И один из них устроил скандал. Скандал по поводу того, что в его блюде были томаты. Ну, написано было состав, там что блюдо, там салат, томаты, огурцы, там, ну и так далее. Да? Он говорит, почему, говорит, вы положили мне помидоры? Он говорит, ну как, там же указано. Он говорит, нигде не написано про помидоры, написано томаты. Он говорит, почему, какие томаты? Про помидоры ни слова. Он говорит, ну томаты — это помидоры. Вы, ну, короче, скандал на основе того, что человек томаты и помидоры.
0: Типа, это разные вещи какие-то?
1: Ну, типа, да. Ну, для него. Я до сих пор думаю, а зачем нам два слова томаты и помидоры? Ну, что, мы не можем, что ли, как-то одно использовать? Почему? Почему у нас есть такая любовь к помидорам, что мы даже двумя словами называем?
0: Никто не говорит «помидорная паста», да? Это чтобы было удобнее говорить.
1: Почему?
0: Томатная паста. Чтобы
1: почему?
0: Было.
1: Давайте.
0: А ты говоришь
1: «помидорная паста». Какая разница? Ну, я, ну, просто отменим томатную пасту, сделаем ее помидорной. Ну, ты же видишь, какие это создает неудобства. Люди не понимают. Это же надо писать теперь в ингредиентах.
0: Это надо знать два слова,
1: да, например,
0: на один предмет.
1: Если я не люблю томаты, да, и я вижу, что в составе помидоры, значит, меня все устраивает, потом я устраиваю скандал. Здесь томаты. Он говорит, так это одно и то же. Не волнует, напишите. Томаты-помидоры в скобках. Ну что, зачем такие неудобства? Давайте что-нибудь одно отменим. Что отменим? Помидоры или томаты?
0: Это сложно.
1: Мне не нравится томаты.
0: Томаты тебе не нравятся?
1: Нет.
0: А томатная паста, но она как бы не по-другому, ты не можешь.
1: Мне не нравится томатная паста, я тебе могу сказать честно. Я вообще не понимаю, зачем она.
0: Томатный сок.
1: Фу.
0: Он же не может быть помидорный сок.
1: Да.
0: Фу, не фу.
1: Помидорный фреш.
0: Но обычно с возрастом люди начинают его любить.
1: Нет,
0: что,
1: это
0: возможно,
1: отвратительно.
0: Возможно, к тебе это придет вместе с огородом.
1: Так же, как и, ну, если ты думаешь, что если мы можем противопоставить огуречный сок или томатный сок, я за огуречный, да.
0: Да,

0: Утреннее шоу.
1: Утреннее интерактивное Morning Show.
0: На Топ-Радио.
2: Я, честно говоря, не могу пока решить, как представить следующую песню, рассказать, что это за исполнительница, и потом послушать песню. Или сначала послушать песню, а потом рассказать, что это за исполнительница. Но она нам известна. Мы ее знаем. Давай, как ты скажешь,
3: интрижка.
2: Так и будет, Руза. Давай.
3: А как я скажу?
2: А ты тоже не знаешь, кто это.
3: А я не знаю, кто это.
2: Да. Ну, сказать, рассказать. Вот как ты считаешь?
3: Ну, скажи, потому что я не угадала. Это что-то молодежное.
2: Абсолютно нет.
3: Нет?
2: Наоборот, это совсем не молодежная. Есть такая певица, зовут ее Оксана Почепа, она же Акула, кислотный диджей, помнишь?

0: веселее, да. И сейчас мы послушаем ее хитяру.
1: Решили повторить хайп?
0: Да, которая... Да, я сейчас очень с большим сарказмом говорю, я не знаю, как передать его. Это, да, это что-то странное, что мы сейчас услышим от Оксаны Почепы, новая песня. Она не сдала, не сдается. Она продолжает, она решила вернуться в музыку. Чтобы ты понимала, да, песня «Кислотный диджей», это было, ну, это была хитяра. Ну, то есть, вау.
1: Очень много лет назад, сколько?
0: Много лет назад. Все же понимают, да, о чем идет речь. «Кислотный диджей», «Давай, давай, веселей». Это было супер.
1: «Кислотный мюзик».
0: После этого Оксана Почепа начала выпускать всякую дичь, которая вообще никому, ну, то есть «Кислотный диджей» не перебить было ничем. Еще там, может
1: это
0: быть...
1: Это проблема хитов таких, которые стрельнули, да, очень мега-мега, да, да. Мега,
0: да. И, ну, это был хайп до того, как это вообще...
1: Это как вот это... Nothing's done in turn, I'm already feeling, this is how I feel. Знаешь, вот это «Торн».
0: Наталья Имбруглия, вот, «Торн», да, конечно.
1: Да. Та же самая история, та же самая.
0: Вот, и если кто-то знает еще одну песню «Акулы», кроме «Кислотный диджей», это уже большая будет проблема. Если ты наберешь в гугле «Акула», то тебе выдаст... все виды акул, кроме певицы акулы.
1: Да,
0: то
1: кстати.
0: Есть, ты понимаешь, ну, никак, ну, да. Никаких шансов нету, чтобы они вспомнили. И тогда Оксана Почепа решила... Короче, прошла когда-то в каком-то году, в 90 каком-то, произошел скандал, развод Мела Гибсона, потому что он изменил с какой-то Оксаной, и в этот момент Почепа говорит, это я. Я тебе клянусь, это...
1: Гениально.
0: Да.
1: Гениально.
0: Она говорит, это я, это со мной, это значит, и от меня, ну, короче, там что-то такое. Он разводился, Мел Гибсон, такой со своей первой женой, Робин Мур.
1: Да.
0: Почепа говорит, что, говорит, да, мы уже, говорит, наша связь, она таком, уже таком уровне, что мы уже в таких отношениях. Выяснилось потом, значит, что отношения-то у него были с Оксаной Григорьевой, кто бы то ни был, я даже не знаю, да. Но никакого отношения с Почепой, конечно же, никак.
1: Ну, хайпанула, да.
0: Оксана хайпанула как могла. На этом все. И в этот момент, казалось бы, ну и хватит тебе, карьера закончилась. Но нет, она к нам возвращается. Ребята, вот с таким хитом. Он называется «Пока котики», одним словом.
1: Однако.
0: Это не совсем плохо, нет.
1: «Пока котики».
0: Нет, одним словом, «Пока котики». Одно слово.

0: сегодня все, хватит.
1: Спасибо. Это было необычно. 41 ей.
0: Да?
1: Да, просто.
0: Спасибо, Оксана, за творчество.

В длинные летние дни всегда находится время для еще одного приключения. Просыпайся вместе с Топ Радио Морнинг Шоу и заезжай в Лидо. Сезонные блюда уже во всех ресторанах.

0: Андрей Фан. Руслан.
1: Утреннее интерактивное морнинг-шоу на Топ-радио.
2: На Топ-радио. И на календаре вторник, 30 июня, 9 часов.
3: Зачем ты... Это... Отгадай, Манте.
2: Что?
3: Вещи неприятные мне напоминаешь, что уже 30 июня. Я же говорю, каждый вот год.
2: Это неизбежно, Руза. Ну как? 30 июня. Кто-то разочаровывается, что первый месяц лета позади, а кто-то радуется тому, что зарплата впереди.
3: А кто-то радуется, что 2 месяца лета еще впереди.
2: Побольше оптимизма, пожалуйста, побольше оптимизма.
3: Утром, подожди, до 10 у меня это базовые настройки не входят.
2: Ноль оптимизма.
3: Тут очень негативный, да, человек обычно, а после 10 уже я здравствуйте, всем привет, с вами Рузанна, классно, с кайфом проведем это время. Вот так примерно мои настройки работают.
2: Тебе кайфа надо пораньше, чтобы завозили, да, я так понимаю?
3: Да,
2: чтобы
3: ты, да.
2: В виде, разумеется, второй кружки кофе, я так понимаю, что...
3: Да,
2: на что я сильно сейчас рассчитываю в том числе. Ребят, какая у вас по счету есть что? И какая ситуация сейчас вообще, в принципе, на улице? Потому что я имел неосторожность приоткрыть окно. И от меня оттуда жарой, я такой, нет, обратно закрываем. Не, ну, может быть,
3: там... То есть душно теперь там, там более душно, чем здесь, представляешь? А мы с тобой здесь.
2: Кондей работает, да, несмотря на то, что мы с тобой... Да, такой, как бы, команда душнил, которая может поменять в целом весь климат в отдельном регионе. Короче, ребят, я не знаю, просто у нас солнечная сторона, у нас дико здесь нагревается все очень сильно. И... А может быть, ты душнишь? Я не знаю, тут надо разбираться с этим паранормальным явлением. До конца этого часа у нас есть на это как раз-таки время, а также послушать много классной музыки. Если есть дорожная информация, то все сюда на WhatsApp 25037. Это утреннее шоу с музыкой мы и...
3: Доброе утро!
2: Знаешь, что я сейчас осознал?
3: Да.
2: Если я... У меня почти закончились истории про Турцию.
3: Но как-то быстро.
2: Да, да.
3: Ну, смотри, завтра Наташа.
2: Завтра аккурат к тому моменту, когда мы начнем слушать истории про...
3: Где она там была?

0: Это Дима Орих и Ольга Серябкина. 8-901.
1: Я думала, ты скажешь, а это Дима, например.
0: Например, да. Ну, это классный, кстати, трек. Очень-очень-очень.
1: Неплохо, да. Ну, Серябкина, она такая, да, на вайбе, на стиле.
0: А Дима Урих сейчас не на вайбе
1: сейчас,
0: и не на стиле.
1: Да,
0: прям
1: да.
0: Вообще
1: а
0: просто.
1: А мы-то его давно заметили, да?
0: Ну, мы-то да. Но сейчас, конечно же, все его... Ну, он очень сейчас... Он, как же, как этот...
1: Мейнстрим, я не знаю, что ты хочешь сказать.
0: Ну, да.
1: На хайпе.
0: Ну, такого слова уже нету, так уже не говорят. Ну, в общем, в тренде он такой, в общем. Блин, так тоже уже не говорят. Все, мы палимся, мы выдаем
1: свою... Слушай, ну, поговори с детьми, как разговаривать-то хоть, ну,
0: кто такой Дима Урих, они себе скажут, мы не знаем, кто это такой. А так скажут Джем Бисквит, они такие, знаем такой. Ну, Джем Бисквит его второе погоняло.
1: Точно.
0: Он там еще даже выходят слухи, что это два разных человека, что, конечно же, не так. Но это... почему бы и нет? Зумеры во все верят сейчас. Mm-hmm. Ладно, что ж, друзья, важные вещи мы сейчас, как видите, обсуждаем.
1: Да, очень.
0: Вы хотели это знать? Нет! Ну, ничего.
1: Кстати, ты посмотрел новую «Дьявол носит Прада»?
0: Конечно же, нет.
1: Нет? Я тоже нет. Если честно, просто я почему спрашиваю, потому что сегодня, на самом деле, 20 лет с момента выхода первой части. Вот именно сегодня. Именно конкретно сегодня они празднуют.
0: Но это невероятно, что они выглядят так же. Это просто...
1: Это
0: и есть сделка с дьяволом, по-моему. Вот она в этом заключалась.
1: Слушай, ну Энн Хэтэуэй, просто какая она...

0: красотка. Не, ну, не только, конечно, она, это... Ну, там Эмили... и мне кажется, да?
1: Ну, сейчас еще...
0: такая прям вся.
1: А Эмили Блант еще, конечно...
0: Но она еще молодая, как и Энн Хэтэуэй.
1: Она сейчас в новом фильме еще Спилберга появилась. И это, конечно же, это год Эмили Блант, на мой взгляд. Ну, один из... скажем так, одной из актрис. Ладно, что ж, об этом у нас будет возможность поговорить в четверг в нашей кинорубрике.
0: Надо пересмотреть старую часть тоже.
1: Да как ты пересмотришь?
0: Ну, вот так.
1: Если даже на чемпионат мира по футболу не хватает времени, чтобы посмотреть. Сейчас в такую погоду, ну, никак не до телевизора, согласитесь,
0: да,
1: друзья.
0: Да, согласна.
1: Но, если нам когда-то не до телевизора, то нам всегда до радио. Это же всегда может нас сопровождать в любую погоду, в такой же солнечной, с такими же классными хитами, как Bless и Terms and Conditions. Далее на Топ Радио скоро. Ну и, конечно, Walk the Way, David Guetta и Hypaton. 17-я строчка нашей двадцатки. Через 3 минуты на Топ Радио.
2: Sportland iepirkšanās svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu Nike.

0: Спортланд. Эйси Пирмайс.
1: В кассе Нукай выгодные цены каждый день. Стиральная машина LG на 9 килограммов 369 евро. Холодильник 268 литров 249 евро. Морозилка 186 литров всего 259 евро. Кассе Нукай. Предложение действует в магазинах Кассе Нукай и для участников Смартнет в интернет-магазине.
2: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.
3: I speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
4: Tā bija parasta Jāņa diena. Izdzēru pāris aliņas, ar draugiem gājām pirtī. Pēc tam gribēju atvēsināties dīķi. Simtiem reižu esmu lecis, bet tā viena reize bija liktenīgā. Paslīdēju kāju, leciens samisējās. Dzirdēju, kā salūst man kakls kriemeļi. To, ka nonākšu ratiņkrēslā, sapratu tikai nākamajā dienā slimnīcā. Skarbi, vai ne?
5: Pārgalvīga rīcība var radīt traģiskas sekas. SPKC aicina. Nelec. Uzzina vairāk spkc.gov.lv.
6: Jīhā dienas veikalos Maxima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maxima. Lai nekā netrūktu.
7: Новый международный турнир, новый формат, новая возможность посмотреть на звезд мирового хоккея. 8 стран на одном льду, в одном турнире.

0: Я не могу не заметить, что из всех тем, которые мы сегодня утром успели поднять, тема томатов и помидоров, томатного сока и прочих
1: больше всего.
0: Да, и я что-то... Я не думал, что есть целый культ томатного сока.
1: Это торкает, конечно.
0: Да, поэтому...
1: Потому что кто как?
0: Помидорный сезон впереди, ребят, настанет и ваше время тоже, но для меня как бы вот этот вот свежий помидор с грядки, когда ты прямо можешь...
1: Не отрывая.
0: Да, с солью захочешь сразу же в теплицу. Ладно, но это очень круто.
1: Но,
0: я сейчас видишь, к чему веду? Что рано или поздно... Ты говоришь, недалек тот день, когда я тоже начну выращивать свой помидор какой-нибудь.
1: Сначала на подоконнике, а потом дальше
0: я буду очень дико долго ржать, когда действительно это может произойти. Потому что,
1: Андрей, мы будем дико ржать.
0: А это да.
1: Мы будем очень сильно
0: я этим прикалываться. Я это могу сделать так, чтобы ничего никому об этом не сказать. Но в какой-то...
1: Тебя будет распирать, ты гонишь?
0: От гордости, да?
1: Конечно.
0: Что я вырастил свой собственный помидор?
1: Садовод не может молчать о своем даже маленьком таком каком-нибудь маленькой грядочке. Даже который на подоконничке. Даже если там есть базилик, то, ну,
0: если я вам когда-нибудь в один день прекрасно зайду в радиостудию и скажу, ребят, я вырастил свой помидор. Вы подумаете, что это речь идет про...
1: Я подумаю, что это ферма, майниш, какую-то крипту, что-то такое.
0: Или мне скажут, иди, когда покажи это врачу. Это не должно быть так.
1: Или так, да.
0: Да.
1: Нет, а мне интересно, кто-нибудь когда-нибудь... Вот было такое, вот я встал, хочу томатный сок, а его нет, а есть томатная паста, и ты берешь и с водой ее смешиваешь, и вот...
0: Боже, зачем ты? Ты отбила все желание обратно.

0: Утреннее шоу.
1: Мы редко говорим о политике, но тут новость, она не очень связана с политикой, хотя отчасти. Президент Дональд Трамп.
2: Очень далеко от политики, говори, давай, рассказывай.
1: Максимально. Никакого.
2: Ладно, шутка. Ну, давай.
1: Дело в том, что пользователи сети Reddit, им стало чуть скучно, и они начали троллить нейросеть о том, что и убеждать ее, что Трамп умер от бешенства после укуса вице-президента. То есть и Трампу укусил вице-президент. Ну, эту историю они писали в нейросети.
2: Да.
1: Точнее, не в нейросети, а на Reddit обсуждали очень сильно так, чтобы нейросети поверили. В результате, во-первых, ну, это десятки тысяч пользователей. То, что не парочку человек так решили протроллить. Это прям десятки тысяч пользователей. Они эту абсурдную историю писали так, чтобы в ИИ прочитал ее на Reddit, а ИИ, ну, используя все источники, да. И когда слишком много было подтверждений, несколько поисковиков, которыми пользуется искусственный интеллект, да, если ты обращал внимание, если ты гуглишь что-либо, да любым поисковиком, когда ты пользуешься, сначала тебе выдается ответ, сгенерированный нейросетью, а потом уже результаты поиска. Ну, сейчас уже все поисковики такую фишку сделали, да?
2: Да.
1: И вот этот сгенеренный ответ, он выдавал инфу о том, что да, дата смерти 7 июня 26 года, чтобы было отчет о том, не отчет, как это же, господи, репорт, да, о том, что оповещение о том, что Дональд Трамп от бешенства, от укуса вице-президента и так далее. Я сейчас специально для проверки вбил.
2: Да.
1: Да, и мне, значит, с помощью ИИ я ответил. Я спросил, когда он умер от бешенства. Говорит, Дональд Трамп жив, а утверждение его смерти от бешенства является выдумкой, возникшей из-за галлюцинации ИИ в поисковых системах. И ошибочно принял вымышленные тексты и шуточные посты пользователя Reddit за правду. Подробнее об этом инциденте можно узнать здесь. Как
2: то
1: что
2: он
1: починился, да,
2: починил сам?
1: Ну да, он и эту инфу он теперь уже воспринимает тоже, то что он понимает, что это был троллинг, да.
2: Обалдеть.
1: Ну, ты, ну, сейчас вот напиши, он тебе ответит именно так. Ну, ты, я только что написал, вот тебе прочитал ответ.
2: Спасибо.
1: Да, да, да.
2: Спасибо,
1: да, да.
2: Я бы сама такого не гуглила бы.
1: Ну, круто все равно затроллить. А еще, ну ладно, потом это в следующий раз расскажу. Будет другая.
2: Интрига.
1: Наша политическая колонка пока завершается на этом.

0: возмущения Рузаны нет предела.
1: Я просто,
0: да.
1: Я не понимаю, как можно быть таким красивым человеком. Вы Рики Мартина видели? Я давно просто не видела. И тут просто случайно загуглила Рики Мартин. А почему я его загуглила? Потому что он был одним из первых. А он был первый, кто выиграл Best Pop VMAs Winners. Неважно. И я такая, загуглю, как он выглядит сейчас. Ведь ему же уже 54, да?
0: Так.
1: Ну, много, как бы, дядя. А он выглядит... Эталон. Красоты. Серьезно. Он был, когда молодой, ну да, красивый такой, слащавый.
0: Так, подожди, мне пока Рики Морти подсказывает.
1: Смазливый был. Но он сейчас такой мужчина. Рядом с ним тоже мужчина.
0: Так, хорошо, ладно.
1: Не такой красивый, но он просто... Я не знаю.
0: Смотрим Дэвид Бекхэм.
1: Дэвид Бекхэм красивый. Что с ними со всеми? Они что, совсем там, ну, офонарели? Как так можно выглядеть хорошо? А Гвен Стефани, как она выглядит?
0: Я не успеваю гуглить, подожди.
1: Здравствуйте. Don't speak.
0: Стефани.
1: Ну, посмотри, ей тоже там за 50-ник уже.
0: Ну, я вижу фотографию, где она выглядит плохо, например.
1: Нет, это старые фотки, я же тебе говорю. Новые, они стали сейчас, вот эти старые звезды, стали выглядеть лучше новых. А как Кристина Агилера сейчас выглядит? Это просто невероятно.
0: Все, я понял, я не угонюсь за твоим потоком красивых людей.

0: Короче, ну что, давай тогда попробуем.
1: Потому что ты говоришь, да, что там вот деньги, бабки, это вот
0: деньги,
1: операции.
0: Деньги, бабки,
1: да,
0: операции.
1: Ну и раньше тоже были деньги, бабки, операции, но они все выглядели плохо после этих операций. Видимо...
0: Больше денег. Больше операций.
1: Видимо, научились, да?
0: Ну, я не знаю.
1: Делать это. Ну, потому что я не знаю... Ну, Рики Мартин не выглядит, что он прям то, что-то себе делал. Он просто очень красивый.
0: Так, давай не будем разбирать мужиков. Возьми Гвен Стефани, да?
1: И как она выглядит?
0: А есть... Я просто периодически смотрю разборы, когда хирурги смотрят на лицо и говорят, какие манипуляции со своим фейсом производила та или иная звезда.
1: Да.
0: И я хочу сказать, там, ну, много всего. Ну, Джей Ло возьми ту же самую.
1: Да.
0: Начиная от пятой точки и заканчивая
1: насопыркой. Слушай, а Линдси Лохан, ты помнишь, у нее было время... Время, когда она, ой, как поплохела.
0: Ну, она там побухала. Ой, ладно, извините. Она немножечко
1: пожила, ну, свою жизнь.
0: Да,
1: лучше.
0: Очень сильно увлекалась различными.
1: А как она сейчас? Свежачок. Просто вот как Гвен Стефани примерно. Ну, только Линдси Лох.
0: Ну, бросила, наверное, пагубные привычки.
1: Они все на своих оземпиках, на своих этих хирургах.
0: Не завидуй.
1: И все мы им завидуем. Я не могу этого скрыть.
0: Да.
1: Но я бы стримала это все. Я боюсь там уколы, вот это вот все. Очень страшно, очень страшно, но очень красиво.
0: Ладно.
1: Дилемма.
0: Хорошо. Я просто, ну, мне интересно, если у кого-то есть кейсы, которые вот, ну, вот прямо вы знаете, что вот сработало на определенных звездах или людях, да?
1: А Николь Кидман. Я сейчас просто, ну, в голове прокручиваю.
0: Да.
1: Потрясающе.
0: Да, да. Потому что есть и очень много неудачных примеров, когда людям сильно не помогли различные операции.
1: Но это было больше раньше.
0: Больше.
1: Все-таки.
0: И поэтому в такие моменты ты думаешь, а ведь есть же какой-то риск. Сработает ли это так, как ты себе это представляешь? Плюс
1: 100%.
0: Еще многие люди немножечко перебарщивают с этим, когда увлекаются.
1: Немножечко?
0: 25-37 WhatsApp. Если у тебя есть примеры, то пиши нам их, мы их обсудим тоже.

Лопес есть такое свойство. Когда ты начинаешь о ней говорить, она появляется в плейлисте. Несложно. А тем более, что у нее новинка. От вместе с Эллок, Дженнифер Лопес, Everything Fine. Услышим скоро. Если еще не слышали, проверяй.

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: О погоде. Сегодня в Латвии ожидается преимущественно ясная погода без существенных осадков. В Курземе, восточном Видземе, центральной части страны и столице температура воздуха сегодня от плюс 22 до 26 градусов. В Латгале до плюс 28. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
1: На Топ-Радио. Ой, как же не хочется работать уже вторник, уже второй день подряд не хочется работать, а надо. Особенно тебе, Руза, следующие два часа я хочу тебя просто бросить здесь, вот оставить и... Но...
2: А давай вместе.
1: Да.
2: Ну, мне так интереснее. Мне так веселее.
1: Все ведь веселее вместе, там
2: ну
1: много
2: да,
1: чего можно
2: да.
1: придумать.
2: Так и говорю, оставайся.
1: Да, пожалуйста,
2: конечно. В чем проблема? Там не так прям тепло на улице, там не, ну, лето, да, что, будет еще целых два месяца у тебя впереди, смотри. Ты же не переживаешь, что сегодня 30 июня?
1: Смотри, я не нужен тебе следующие два часа. У тебя есть очень много радиослушателей, которые
2: да.
1: будут с тобой, во-первых. Во-вторых, да, я думал, чем бы завершить это утро, ну, это утренняя именно часть, утреннюю часть эфирную, да, и решил, что поскольку лень работать мне и тебе, я думаю, что и всем нам, да, я хочу предложить нашим радиослушателям поучаствовать в создании завершающего трека на этот час, поэтому наш рандомайзер готов, а если у тебя есть PowerPlay сегодняшнего дня, то ты можешь его прислать, и мы его послушаем, ну, рандомным образом его выберем. Поэтому 25037, WhatsApp, давайте какой-нибудь трек, который завершит наше вот сегодняшнее утреннее шоу от нашего радиослушателя. Выберем случайно, послушаем, правильно?
2: Давай, давай, давай.
1: Что-нибудь необычное, пожалуйста. Что-нибудь, может быть, летнее, может быть, что-то освежающее.
2: Да?
1: Ну, да, желательно.
2: Немножко адекватное, чуть-чуть.
1: Я бы не стал бы прямо настаивать. Мы слушали сегодня Оксану Почепу. Мы сегодня...
2: Ну, мне кажется, лимит как будто бы немножечко такой... Ну...
1: Мы сегодня странные вещи обсуждали. Нет. Ну, давайте неадекватное тоже
2: ладно.
1: Сюда. Главное что-нибудь, чтобы нам всем как бы подытожить сегодняшнее прекрасное утро.

0: Да вообще ничего
1: я
0: не нравится.
1: Уйду тогда.
0: Ничего не нравится. Я сейчас поставлю. Я сейчас поставлю ан своих полицай тогда. Тебе говорю. Так, хорошо.
1: Нет, вот есть адекватный трек, который мне вот сейчас нам прислали, но ты же хочешь какую-нибудь вот.
0: Не это, хочу, да, адекватно не хочу.
1: Вот давай адекватный Five Finger Death Punch. Вот это
0: что-нибудь
1: да.
0: Из Доминика Джокера, давай.
1: Ладно.
0: Серьезно?
1: Все лучше, чем то, что ты хочешь включить, Андрей.
0: Я ничего не хочу включить. Доминика Джокера, серьезно?
1: Это будет лучше.
0: А ты знаешь хоть один его трек?
1: Да.
0: Давай. Какой?
1: Я знаю.
0: Никто не
1: я
0: знает.
1: Я забыла, да знаю я. Вот если ты включишь, я начну подпевать.
0: Ну, «Плачут небеса», что ли?
1: Ну, это с Тимати.
0: Ну, да.

0: Тимати. Ну, с Тимати.
1: Ну, с Тимати, да. Ладно, есть идеи. Нам, короче, ну, все, что нам прислали, нам песня, ничего подожди. Не нравится. Диджей Оленька даже нам не понравилась. Хотя она вообще огонь.
0: Что ты лукавишь сейчас?
1: Да, что?
0: Не понравилось ему.
1: Не понравилась диджей Оленька, нет.
0: А, если ты со мной, я могу дышать. Вот это классная песня.
1: Серьезно?
0: Ну, ностальгия, мило, душевно. И меньше вероятности, что все выключат радио перед тем, как я встану за пульт, Андрей.
1: Если ты со мной?
0: Да.
1: Ну, поехали. Первый раз слышу.
0: Ты гонишь.
1: Да ладно, нет, знаю.
0: Знаешь.
1: Да. Ой, прикольно так. Все, ребят, Доминик Джокер, все. Ты так радуешься, как это?
0: Я не знаю, почему.
1: Лишь бы не тяжеленько.
0: Да.

В длинные летние дни всегда находится время для еще одного приключения. Просыпайся вместе с Топ Радио Морнинг Шоу и заезжай в Лидо. Сезонные блюда уже во всех ресторанах.

0: прошлись с вами немного, заглянули, так сказать, в топ-двадцатку, ну а далее...
1: Veikalos Maxima. Zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 30. jūnija līdz 6. jūlijam. Sūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas. 2,79 € kilogramā. Tilzītes sirs cesvaine 50%. 5,99 € kilogramā. Un no 3. 1. jūlija laša fileja ar ādu. 10,99 € kilogramā. Maxima. Лай не кане трогто.
2: В кассе Нукай выгодные цены каждый день. Пятиместный угловой комплект садовой мебели 299 евро. Подвесное садовое кресло 99 евро. Туристический стул Outliner всего 4,99. Кассе Нукай. Предложения действуют в магазинах Кассе Нукай и для участников Smartnet в интернет-магазине.
3: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro, bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite.
4: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект брендовых очков для тебя от 149 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
5: Латвияй ир дарītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
6: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
5: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli vēl šonedēļ uz Latvijas lepnums LV.
7: Отеки, тяжесть и боль в ногах? Препарат Detralex. Проверенная помощь при венозной недостаточности. Пройди курс лечения. Принимай 2 таблетки Detralex в день. Рекламодатель Servier Latvia. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о применении лекарства. Внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Информацию о применении при остром воспалении геморроя ищите в инструкции. Необоснованное применение лекарства вредит здоровью.
8: Мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу-мяу.
9: Застрахуй своих питомцев надолго и счастливо. Дополненное страхование медицинских расходов для домашних животных будет действовать всю жизнь, если начнешь страховать своего питомца до его 3-го дня рождения. Заходи на IF.LV.
10: Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

Есть слушатели, которые пишут, что под этот трек просто улетели. In and out of love. Такая ностальгия. Потрясающий трек, очень крутой, приятный и до сих пор актуален вне времени. Кстати, да, хотелось напомнить, что при планировании ваших поездок куда-либо учитывайте ограничения движения и дополнительное время в пути сейчас очень много.

безопасности и потом еще приводит к дополнительным пробкам и затруднениям. В общем, не делайте так.

0: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: О погоде. Сегодня в Латвии ожидается преимущественно ясная погода без существенных осадков. В Курзем и восточном Видземе, центральной части страны и столицы температура воздуха сегодня от плюс 22 до 26 градусов. В Латгале до плюс 28. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Religion. Скоро.
1: ТВ3 Групп и Доктор Клоун приглашают. Присоединяйся к команде докторов-клоунов. Подай заявку в школу докторов-клоунов до 10 июля и помоги маленьким пациентам выздороветь. Ведь маленький красный нос способен разрушить огромные горы печали. Подробнее узнай на сайте доктора-клоуна или посети drclowns.lv.

0: диджеями Шкин. Live Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Tikai šomēnes īpašs piedāvājums visām bezrūpīgajām. Nākot uz gēla nagu pieaudzēšanu un manikīru ar netīriem instrumentiem, komplektā saņem arī ārstēšanos no hepatīta vairāku gadu garumā. Par uzticēšanos nepārbaudot ir jāmaksā. Slimību profilakses un kontroles centrs atgādina. Pārbaudi sava skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzēja kvalifikāciju un dezinfekcijas pasākumu atbilstību. Uzticies pārbaudot!
2: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: В Латвии 11 утра.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16. Именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

расскажу про что? Про то, что сегодня день рождения у Шерил. Что за Шерил? Это та самая, которую многие до сих пор называют Шерил Коул. А на самом деле настоящая фамилия Тви Ди. Она прославилась в составе Girls Aloud после распада коллектива. Она построила очень даже успешную сольную карьеру. Ее первые 5 сольных синглов подряд занимали первое место в британском чарте. Такого результата среди британских певиц до нее не добивался ни

дуэт с Will.i.am. У нее несколько. Один из них Heartbreaker, который вы точно знаете. Еще сотрудничество с Tini Tempa. Песня Crazy Stupid Love тоже возглавила британские чарты. Ну, что еще? Ну, вообще-то многие уверены, что ее фамилия

Коул. И все ее до сих пор так называют. Хотя это фамилия ее бывшего мужа, футболиста Эшли Коула. А после еще одного брака и развода она все-таки вернула свою девичью фамилию Твиди. Но как-то не укрепляется оно, не укрепляется, поэтому она сегодня просто представляется как Шерри.

0: Lidl предлагает Итальямо. Неделя итальянской кухни. Итальянские вкусы возвращаются с 29 июня. Сыровяленая ветчина прошутто круда 1 килограмм 13,99. Вяленые помидоры 100 грамм евро 99. И тирамису 2 по 80 грамм евро 89. Попробуй мир на вкус вместе с Lidl. Lidl стоит того.
1: I speak. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жанулька. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

0: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: О погоде. Сегодня в Латвии ожидается преимущественно ясная погода без существенных осадков. В Курземе, восточном Видземе, центральной части страны и столице температура воздуха сегодня от плюс 22 до 26 градусов. В Латгале до плюс 28. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

диджей Мишкин. Life Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сала. Билеты на ticketshop.lv.

группы One Republic, и он очень хорошо дружит с таким диджеем, которого зовут Alesso. Его, возможно, вы знаете даже еще лучше, хотя оба крутые, оба классные, и у них на самом деле несколько треков совместных. Один из первых был The Creeps. Я даже вам включу просто. Вот он. Нет, это не то. Это не то! Я тут все себе перезаписала, перепутала. Вот. Это классный трек Calling был вместе с Себастьяном Ингроссо и Alesso. Вот такая тусовочка расколбасон. И прекрасный вокал Райана. Это был 12-й год. Далее в 13-м году еще один у них вышел совместный трек If I Lose Myself. Это уже One Republic группа и Alesso. Этот трек вы точно знаете. Немного пройдемся по их коллаборациям. Ну, это вы знаете. Ладно, далее уже был трек Scars. Это Alesso и Райан совместно. 15-й год. Сильной популярности не добились они именно этим треком. К чему же я веду? К тому, что в 26-м году, не так давно, они решили снова поработать вместе. И именно вот трек, который у них самый свежий, In Your Eyes, мы с вами сейчас и послушаем. Мне кажется, очень позитивный, довольно-таки летний.

0: Латвии полдень.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр?
2: Никакой.
1: Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Молоко ультрапастеризованное 1 литр 55 центов. Сыр нарезанный 1 килограмм 3,99. И Coca-Cola, Fanta или Sprite 1 литр 99 центов. Lidl. Стоит того.

0: un Rende izsaukumu, lai kur tu būtu. Sāga. Redifest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радиофест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
1: Sportland iepirkšanās svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu Nike.

0: Информационный партнер ТОП Радио.
1: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии Супернова. В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: Ain't nobody touching my mama energy. Can't bring me down, I got that high, high, high energy.
1: Еще была одна написана песня к чемпионату мира по футболу, на этот раз от Эми Макс и Energy. Сегодня последний день июня, 30 число, вторник. Завтра со среды начнется июль месяц, первое число, где на один летний день будет больше, чем в июне, 31 против 30 в июне. Мы продолжаем в рубрике «Но не звучит» изучать новых музыкантов, которые только пытаются раскрыться, и им пока путь на FM недоступен, но в интернете они делают все, что могут для того, чтобы засветиться. И вот иногда мы таким посвящаем 2-3 минутки, в зависимости от того, сколько длится их песня. В эфире появляется у нас M. Scott с треком «All I Think About». M. Scott — это электронный продюсер новой волны, который работает в жанрах dance, pop и melodic house. I think about... Это все, о чем я думаю. Можно перевести так. Это песня о человеке, который настолько заполняет мысли, что становится главным вдохновением и одновременно самым сильным переживанием. История, как всегда, у нас здесь о чувствах, от которых невозможно отвлечься. Слушаем на нашем радио впервые.

оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: заканчивает свое выступление в нашем чарте. 20-й неделе. Композиция «Банк», Айс Гергард и Зиверт.
1: Мальчик, мы домой летим.
0: Но в июне месяце этот трек ни разу не оказался у нас в первой десятке. Тем не менее, отличные результаты. 2 раза был номер 7, 5 раз номер 5 раз номер 4 и по разу на первом и втором местах. Ни разу не был на 3-м месте.
1: 7-9-7 рус.
2: 11-я позиция.
0: Делаем шаг на 1 год назад и видим, что тогда, ровно год назад, на 11-м месте стартовал трек Tiësto Sexy Red «Oh My God». На 11-м месте первая неделя. Забегая вперед, скажу, что хит добрался до 2-го места. Не смог победить, тем не менее, очень неплохо себя проявил.

0: курсе самых горячих хитов танцевальной музыки?
1: Тогда это сообщение
0: для тебя.
1: Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио.
2: ТОП-радио.
1: Есть свой фаворит?
0: Не тормози
1: и голосуй за него

0: Ассе, пока мы спали, возможно, пропустили. Новости спорта в завершении этого часа, во второй половине этого музыкального часа. Ну а прямо сейчас о важном, о погоде на сегодня и на завтра.
1: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
0: Сегодня днем во вторник солнечная погода, местами переменная облачность, без существенных осадков. Однако в восточных районах страны есть вероятность кратковременных дождей. Ветер слабый, температура воздуха по Земгала 27-30, Владгала 27-29, Визамы 22-30, 22-27 в Курзаме. В столице Латвии, в Риге, светит солнце, осадков не ожидается, ветер слабый, а воздух максимально прогреется до 28 градусов. Завтра, в среду, увеличится облачность. Самый солнечный день окажется в Латгале. Местами в Курзаме дожди, а воздух прогреется от 20 до 30 в Латгале. В Риге будет в районе 23 градусов тепла.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

интересная статистика и любопытные факты после прошедших матчей 1-16. Будем об этом говорить через одну песню. Ну а прямо сейчас очень коротко. Бразилия, Япония 2-1. Бразилия проходит дальше. Германия, Парагвай 1-1 в основное время. Но Парагвай проходит дальше за счет того, что были более точными в серии послематчевых пенальти. Матчевых ударов с отметки 11 метров. Также с 11 метров более точными оказались Марокко против Нидерландов, которые тоже сыграли ничью 1-1. Об этом поговорим чуть позже.

ты думаешь, что две сенсации – это мало и это много? Это же футбол и чемпионат мира, где одни и другие, по идее, должны были проходить. Матчей не так-то и много осталось, и еще будет сыграно. Нидерланды и Марокко встречались. Основное и дополнительное время встречи завершилось со счетом 1-1. В серии пенальти победила сборная Марокко 3-2. И таким образом сборная Нидерландов стала первой сборной в истории футбола, которая три раза подряд выиграла.

вылетела с чемпионата мира, в которых принимала участие, не проиграв ни одного матча. То есть за последние 12 лет Нидерланды ни разу не проиграли на чемпионате мира в основное или дополнительное время. Все поражения были зафиксированы только после серии пенальти. Последний раз Нидерланды проигрывали на чемпионатах мира в основное время. Это было в далеком 2006 году в Португалии в 1-8 со счетом 0-1. Видимо, они, не зная свою историю и статистику, в противном случае постарались бы дело не доводить до послематчевых ударов. Сборная Марокко в третий раз на чемпионате мира выбила европейскую команду в плей-офф. Напомню, в 22-м году это было в 1-8 финала. Они обыграли сборную Испании, а в 1-4 прошли сборную Португалии со счетом 1-0. И после этого матча Нидерланды и Марокко определилась уже первая пара 1-8 финала. Марокко сыграет со сборной Канады. Канадцы первыми прошли в 1-8. Канадцы, напомню, что ранее обыграли ЮАР со счетом 1-0. Ну и еще одна сенсация, еще более крупная, мне кажется, сборная Германии в соцсетях одним словом отреагировала на свой вылет. Конец. Сборная Германии проиграла Парагваю в матче 1-16 финала. Основное и дополнительное время матча тоже закончилось со счетом 1-1. Тоже была ничья, и в серии пенальти сильнее оказались парагвайцы 4-3. Судья, кстати, отменил забитый немцами мяч на 102-й минуте, из-за чего подвергся большой критике, конечно же, в основном со стороны немецких специалистов. Ну а сборная Германии проиграла свою первую серию пенальти с 1976 года. Ранее было 2 победы в серии пенальти на чемпионатах Европы и 4 победы на чемпионатах мира. И сборная Германии не может выйти в 1-8 финала чемпионатов мира уже 3 года подряд. Ну, я имею в виду 3 чемпионата мира. 3 года, когда был чемпионат мира. Это еще не все. Впереди в ближайшее время будут играть Франция, Швеция, Мексика, Эквадор, Дюар и Норвегия. Об этом скоро.

ближайшее время будут сыграны три матча. В 20:00 Кодюары и Норвегия. Ровно в полночь Франция и Швеция, европейская классика. И самый поздний матч в 4 утра Мексика-Эквадор. Об этом прямо сейчас. Кодюары и Норвегия — одна из самых неожиданных пар плей-офф. Кодюары уверенно прошли непростую группу. Норвегия же стала одним из главных открытий турнира. Сделал вставку на организованную оборону и терпение. Именно так, напомню, норвежцы ранее выбили из борьбы Латвию на чемпионате мира по хоккею. А теперь демонстрирует похожий характер еще и в футболе. В официальных матчах эти сборные раньше не встречались, поэтому история противостояния начнется именно сегодня. Франция-Швеция — настоящая европейская классика. Французы уверенно прошли групповой этап и вновь подтверждают статус одного из главных претендентов на титул. Что касается Швеции, то традиционно они опасны своей дисциплиной, игрой на втором этаже и умением терпеть до последней минуты. История встреч, как вы понимаете, очень богатая, еще и за счет того, что они обе эти команды из Европы. Команды играли более 40 раз между собой, и небольшое все-таки, но есть преимущество по победам за Францией. При этом шведы уже не раз преподносили французам неприятные сюрпризы на крупных турнирах. И Мексика-Эквадор в 4 утра. Очень равная пара, я бы сказал, где явного фаворита практически нет. Между собой эти команды встречались тоже довольно часто. И преимущество по победам остается за мексиканцами. Однако большинство последних матчей проходили в упорной борьбе и с минимальной разницей в счете. Победитель этой пары вполне может стать одним из скрытых фаворитов в дальнейшей стадии плей-офф. На этом все. До встречи в новом часе.

0: В Латвии час дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

0: 30 июня, и сегодня свой необычный день рождения отмечает одна из самых известных героинь славянских сказок – это Баба Яга. Конечно, как вы понимаете, дата это шуточная, ведь в сказках возраст волшебницы никто никогда не называл, но он приходит, вот этот праздник, именно на эту дату. Лично мне до сих пор непонятно, зачем, когда я был ребенком, глава семейства наше меня пугал этой женщиной, и хорошо, что у меня не оказалось никакой травмы. Бабушек и женщин я все равно уважаю и не боюсь, потому что ведьмами их не считаю. Хотя с нашей мужской, скажем так, подачи они иногда такими становятся. Баба-Яга не всегда была, кстати, злой. В старинных славянских сказаниях она могла быть и мудрой помощницей. Если герой проявлял смелость, уважение и находчивость, Яга нередко давала ему волшебный предмет или ценный совет. Избушка на курьих ножках, все мы прекрасно знаем это жилье ее, имеет исторический прообраз, и считается, что ее образ мог возникнуть благодаря деревянным древним амбарам, которые строили на высоких столбах, теперь это сваи называется, да? Ну, в общем, эти сваи тогда защищали запасы от животных и сырости. Ступа, конечно, необычный транспорт, и по легендам Баба-Яга летала в ступе. Такой способ передвижения не встречается больше ни у одного известного сказочника. Персонажа, а еще и была метла, чтобы заметать свои следы. Что ж, давайте и мы с вами пролетимся по этому мозг-часу вместе с классной музыкой. И правда, у нас будет свой транспорт, это ноты.
1: Хит за хитом.
2: На Топ-радио. В студии Сергей Литвинов.
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: За пультом.
1: Сергей Литвинов.

Everything's Fine, и это Эллок, Дженнифер Лопес. Сначала с Дэвид Гетта, теперь с Эллок сделала музыкальную коллаборацию, и получается очень даже интересно и неплохо. Рубрика не звучит, и появляется у нас здесь в эфире Асия. Молодая исполнительница, которая привлекает внимание сочетанием современной поп-музыки, лирики, эмоционального вокала. Это новая певица и ее новая песня, которая на Spotify уже почти 40 тысяч раз. Послушали ее песню под названием «Сильно так». Мы здесь на топ-радио будем ее слушать впервые и, возможно, один раз. Ее песня рассказывает о любви, о том самом чувстве, когда эмоции невозможно скрыть, а сердце начинает жить в своем собственном ритме. В общем, ее песни, как правило, рассказывают о чувствах без лишнего пафоса, просто, честно и очень близко, возможно, именно вам.

0: Нетачка, Жанулька, Луна, порнофильмы,
1: все, что я помню.
0: Вышел покурить, Рита Дакота, и это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
2: Kazdara tiem sanāk. Tele 2 ir draudzīgas atlaides jauniešiem, ģimenēm un senioriem, lai ikdienā nepieciešamie pakalpojumi būtu pieejamāki ikvienam, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
0: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 30. jūnija līdz 6. jūlijam. Saldie tumši sarkanie ķirši. 4,49 € kilogramā. Ar paldies karti, saldējums, magnum. Ar zemenēm vai mandelēm. 81 vai 83 grāmi. 79 €. Šķīstošā kafija. Jakobs Kronat Gold. 200 grāmu. 5,99 €. Maksima. Lai nekā netrūktu.
3: Утро начинается не с кофе, а с них.
4: Поэтому номер телефона все еще живет этот человек? Нет, исправляем.
5: Вычеркиваем. Подожди, давай зайдем на его страничку в Википедии. Итак, он ее явно отредактировал.
4: 100%.
5: Конечно, браво, супер, что есть такие люди. Они решили нам помочь, и теперь благодаря ему мы реально можем положиться на Википедию.
4: Положиться, правильное окончание, а не как многие делают сейчас.
5: Положить?
4: Современные люди, да.
5: На все знания?
4: Это неправильно, а правильно положиться.
3: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10.
6: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами Икея с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. Икея.
7: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 €. Bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite.
8: Miau, miau, miau, miau. Miau, miau, miau, miau, miau.
9: Застрахуй своих питомцев надолго и счастливо. Дополненное страхование медицинских расходов для домашних животных будет действовать всю жизнь, если начнешь страховать своего питомца до его 3-го дня рождения. Заходи на IF.LV.
10: Рейтинг самых популярных хитов ТОП-радио. Один за другим прямо сейчас. Место номер 18. 18-е.

0: этом году Кэлвин Харрис посетил наш чарт как минимум с двумя треками «Ocean» и «Satisfy». Оба не смогли добраться до первой позиции, но летнее настроение и весеннее в отношении «Ocean» создавали. «Satisfy» продолжает создавать нам хорошее настроение, но, правда, не на высокой 18-й позиции. Высшее место было 13-е, 4 недели в нашем топе. Это еще не приговор. Ждем. Ждем развития событий от этого шотландского диджея. Что у нас было на 18-м месте 2 года назад? Давайте сделаем экскурсию в 24-й год и увидим, что здесь вниз на одну, 8 недель в топе, опускался другой диджей Диоро и композиция «Without Your Love».
1: Место номер 18. 18-е.

хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него.

0: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Сегодня днем во вторник солнечная погода, местами переменная облачность, без существенных осадков. Однако в восточных районах страны есть вероятность кратковременных дождей. Ветер слабый, температура воздуха по Земгала 27-30, Владгала 27-29, Видземе 22-30, 22-27 в Курземе. В столице Латвии, в Риге, светит солнце, осадков не ожидается, ветер слабый, а воздух максимально прогреется до 28 градусов. Завтра в среду увеличится облачность, самый солнечный день окажется в Латгале. Местами в Курземе дожди, а воздух прогреется от 20 до 30 в Латгале. В Риге будет в районе 23 градусов тепла.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

Если вам кажется, что долгий перелет это 5 часов без возможности выйти, прогуляться, приготовьтесь удивляться прямо сейчас. Совсем скоро появится авиарейс, на котором можно успеть посмотреть целый сериал, выспаться дважды и все еще не приземлиться. Австралийская авиакомпания Qantas объявила, что в октябре следующего года запустят самый длинный в мире беспересадочный пассажирский рейс из Сиднея в Лондон. Самолет преодолеет более 16 тысяч километров без единой посадки, а время в пути составит от 19 до 22 часов. Следующим маршрутом станет перелет из Сиднея в Нью-Йорк. Для рекордного рейса подготовили специальную версию самолета. Лайнер получил дополнительный топливный бак и сможет находиться в воздухе почти сутки. Чтобы пассажирам было комфортнее, вместо почти 500 мест, как в обычной версии самолета, здесь предусмотрено всего 238 кресел в 4 классах обслуживания. Сейчас рекорд, напомню, принадлежит рейсу Singapore Airlines между Сингапуром и Нью-Йорком, но уже через год этот титул перейдет Австралии. Велоавто новости у нас совсем скоро. А пока Ваня Дмитриенко и Аня Пересильд, силуэт, которые долетели на своем лайнере в нашем топе в свое время до первой позиции.

0: Автоклуб. С Сергеем Литвиновым.
1: Когда-то велосипед был просто способом добраться из точки А в точку Б. Сегодня это еще и способ объехать пробки, сэкономить на топливе и заодно устроить себе мини-путешествие. Хорошая новость для любителей двух колес. В ближайшее время между Вэцеки и Царниковой появится современная велосипедная дорожка. Проект разделен на два этапа. На первом построят почти 400 метров общей пешеходно-велосипедной дорожки от границы Риги до транспортного узла Вэцеки. Она соединится с уже существующей велодорожкой в Царникове, создав единый региональный маршрут. Второй этап значительно масштабнее. Почти 1,5 километра новой инфраструктуры от транспортного узла до проспекта Вэцеки. Большую часть пути займет 3-метровая в ширину велодорожка. На участке между железнодорожной станцией и проспектом Мангалю протяженностью около 330 метров будет построена общая пешеходная и велосипедная инфраструктура шириной 4 метра, которая также будет использоваться для движения автомобилей и доступа к парковочным местам. Развитие велоинфраструктуры в столице продолжается сразу по нескольким направлениям. Уже этим летом завершат маршруты Рига-Бабита-Пинки, Рига-Кекова и Рига-Улбрака. В планах также новая велодорожка на набережной 11 ноября и еще несколько маршрутов в разных районах города.
0: Автоклуб с Сергеем

0: в Латвии. 2 часа дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

Хорошо, кому-то жарко, не нойте, что жарко, потому что будет становиться только холоднее. Уже в столице завтра не выше 23-4 градусов прогреется воздух. Еще и облачность, и дожди к нам идут, и вполне возможно, что полная противоположность в плане погоды будут выходные на этой неделе тем, что у нас уже остались позади и в памяти. Сегодня отмечают неофициальный день верной жены. Праздник, посвященный доверию, взаимной поддержке, преданности в семье. Смею предположить, что возникает справедливый вопрос у дам. А как насчет мужской преданности и верности в 21 веке? Ведь, как мы знаем, есть одна поговорка «не для эфира». Психологи отмечают, что крепкие отношения строятся прежде всего на доверии, уважении, честности и умении разговаривать друг с другом. Счастливые пары не избегают конфликтов. Исследования показывают, что дело не в отсутствии ссор, а в том, как люди умеют их решать и находят компромисс. Если у вас когда-то возник вопрос, почему кольцо на пальце, рассказываю, круг без начала и конца издавна считается знаком бесконечности и прочности союза. Отсюда и кольцо на пальце, а не квадрат. Совместные ужины, путешествия, праздники и даже небольшие ежедневные ритуалы помогают сохранять близость и

0: прочность на протяжении многих лет. Прочность брака. Поэтому лучший способ сохранить брак и семью – это работать отдельно, а отдыхать все-таки вместе.
1: За хитом
2: «Дневной эфир» с Сергеем Литвиновым.
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: Хит за хитом.
1: На Топ-радио.
0: Кстати, в книге рекордов Гиннесса есть супружеские пары, которые прошли вместе 80 и более лет. Желаю всем семейного счастья.

Рубрика не звучит. Послушаем здесь достаточно известных героев. Это «Медуза» с треком «Silence». Итальянское продюсерское трио, которое всего за несколько лет стало одним из главных имен мировой хаус-сцены. Напомню, что их дебютный сингл «Piece of Your Heart» получил платиновый статус в многих странах и был номинирован на Grammy Awards. Позже успех закрепили такие композиции, как «Lose Control», «Paradise» и «Tell It to My Heart». Что касается песни, которую мы послушаем и которая ни разу еще не звучала на топ-радио, «Silence» — это трек о тех моментах, когда тишина говорит больше любых слов. Иногда именно в молчании рождаются самые сильные эмоции, а чувства становятся особенно искренними.

0: dara, tiem sanāk. Tele 2 ir attīstījis plašāko 5G pārklājumu Latvijā. Ātrs un stabils internets pieejams ne tikai pilsētās, bet arī reģionos, jo jums tas ir svarīgi. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
1: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. IKEA.
2: Readyfest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Readyfest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
3: Vasara sākas ar svaigiem piedāvājumiem pie Bites. Samsung Galaxy telefoni ar lieliskām atlaidēm. Pērkot Xiaomi telefonu, otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Bet JBL austiņas tavai vasarai pilnā skaļumā par neticamu cenu. Meklē Bite LV un Bites salonos. Bite.
4: Jīhā dienas veikalos Maksimā. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 30. jūnija līdz 13. jūlijam. Ar paldies karti jogurts Fantazija ar Mars vai M&M's garšu 79 centi. Produkcijai Santa Maria Tex-Mex pērkot vismaz divas iepuras preces 40% atlaide. Produkcijai Heinz 35% atlaide. Maksimā. Lai nekā netrūktu.
5: Сколько раз Джеймс Бонд уже спасал мир?
6: Сколько фильмов, достойных Оскара, мы увидим в этом году?
5: И вообще, что нового в моем Go3 телевидении?
6: О фильмах, сериалах и контенте, который выходит в кинотеатрах и доступен на Go3, мы будем говорить по четвергам утром в топ-радио Morning Show сразу после 9 утра. Часто к разговору будет присоединяться и кинокритик Антон Долин.
5: Слушай вместе с Go3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри.

0: С трудом, но все-таки этот трек заполз в нашу лучшую двадцатку. Bebe Rexha и David Guetta, Sad Girls. И благодаря этому Bebe Rexha впервые в нашем хит-параде представлена сразу теперь с двумя треками. 20-я строчка, только начинается все. Будем на это надеяться. 20-я позиция ровно два года назад принадлежала Филатов и Карас, а также Жасмин Амирчик эти.
1: Место номер 20. 20-е.
0: Музыканты тогда проводили 3 недели в нашем топе и с композицией «Да» опустились с 13-й строчки. Вспоминаем, как это было.

0: курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио.
1: ТОП-радио.
0: Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него на 3W.

0: Евросоюз запретит искусственному интеллекту раздевать людей без их на то согласия. Достаточно, что это жаркое лето делает. 26-го года. Об этом более подробно в этом часе. Также автомобильные новости. Можно ли садиться за руль после кваса и безалкогольного пива? Расскажем эту новость по выводам врачей. И не все так однозначно.
1: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
0: Сегодня днем во вторник солнечная погода, местами переменная облачность, без существенных осадков. Однако в восточных районах страны есть вероятность кратковременных дождей. Ветер слабый, температура воздуха по Земгала 27-30, Владгала 27-29, Видзема 22-30, 22-27 в Курзаме. В столице Латвии, в Риге, светит солнце, осадков не ожидается, ветер слабый, а воздух максимально прогреется до 28 градусов. Завтра, в среду, увеличится облачность, самый солнечный день окажется в Латгале. Местами в Курзаме дожди, а воздух прогреется от 20 до 30 в Латгале. В Риге будет в районе 23 градусов тепла.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: Сергей Литвинов. Сергей Литвинов. И Автоклуб.
1: Водителям стоит быть осторожнее с привычными напитками, такими как квас, кефир и безалкогольное пиво. Хоть и не считаются они алкогольными по документам, но могут создавать проблемы на дороге. Даже в нулевке обычно остается до 0,5% этанола. Это слишком мало для состояния опьянения. Но чувствительные алкотестеры вполне способны уловить пары спирта в выдыхаемом воздухе. Все упирается в детали, которые многие упускают из виду. Квас и кефир – продукты естественного брожения. В них неизбежно образуется немного спирта. Дозы, конечно, мизерные, на реакцию они никак не влияют. И с точки зрения обычной медицины пить их безопасно. Аналогичная история с безалкогольным пивом. Его фильтруют и очищают, но убрать алкоголь до нуля технологически почти нереально. Сразу после того, как сделал глоток свежего кваса или выпил стакан кефира, в дыхании может на мгновение появиться алкоголь. Это не опьянение, а так называемый остаточный эффект. Этанол просто задерживается во рту и дыхательных путях. Спустя небольшой промежуток времени показатели возвращаются к нулю. Здесь и кроется простое, но важное правило. Перед тем, как садиться за руль, после любого из этих напитков стоит выждать 10-15 минут. Именно столько нужно, чтобы микроскопические следы спирта исчезли, и у полиции на дороге не возникло лишних вопросов. Правда, количество тоже играет роль. Если, к примеру, залпом выпить пару литров свежего кваса, этанол может накопиться в более ощутимых объемах. Ситуация редкая, но теоретически способная исказить результаты проверки. Не стоит сбрасывать со счетов и общее состояние организма. Усталость, хронический недосып или прием лекарства сами по себе снижают скорость реакции и концентрацию. Даже если в напитке совсем нет спиртного, в таком состоянии управлять машиной рискованно. Сами по себе квас, кефир и безалкогольное пиво не делают человека пьяным. Но в вопросах вождения лучше исключить любые факторы, которые могут вызывать сомнения или повлиять на безопасность.
0: Автоклуб с Сергеем Литвиновым.
2: Каждую субботу с 10 до 12.

кажется, искусственный интеллект становится все умнее, а вот некоторые пользователи не всегда. И поэтому в еврозоне, Евросоюзе решили провести четкую границу между технологиями и нарушением личных границ. И Европейский парламент поддержал все-таки поправки к акту об искусственном интеллекте, которые предусматривают запрет так называемых приложений для раздевания людей с помощью ИИ. Речь идет о сервисах, которые могут создавать реалистичные изображения обычного человека, который даже не подозревает о том, что его берут и через приложение раздевают. Без его согласия. По новым правилам, такие технологии нельзя будет выпускать на рынок Евросоюза, если они не будут оснащены надежной защитой, исключающей создание подобного контента. Искусственный интеллект может быть очень, конечно, талантливым, мы с вами понимаем, но чувство такта и уважение к чужой приватности для него теперь тоже станут обязательными. Спасибо за внимание и до встречи завтра. В первый день, получается, уже июля месяца, он оголится для нас с вами без искусственного интеллекта в середине рабочей недели, ну, а оденется и уступит место августу в пятницу. Но это будет лишь через 31 день.

0: В Латвии 3 часа дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

и если вдруг кто-то забыл или все еще рассчитывает, что завтра 31 число, нет, лето почти что выполнило первую треть своей программы. Ну и что, как у вас дела? Все ли прошло по плану? Уже успели выбраться на природу? Открыли ли купальный сезон? Может быть, встретили рассвет, как и обещали себе в конце мая? Или, может быть, хотя бы съели мороженое без чувства вины? Признавайтесь. Если нет, не переживайте. Хорошая новость в том, что впереди еще две трети лета, а это ни много ни мало, 66%, так что времени, чтобы наверстать, еще вполне достаточно. Ну, а немного ускоряемся, у нас на топ-радио все по плану, и вовремя дневная смена наступила. Открываем ее вместе, с вами Лина Исаева, проведем ближайшие 2 часа рядом. Поехали!

0: сейчас уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на visionexpress.lv.
1: Утро начинается не с кофе, а с них.
2: Поэтому номер телефона все еще живет этот человек? Нет, исправляем.
3: Вычеркиваем. Подожди, давай зайдем на его страничку в Википедии. Итак, он ее явно отредактировал.
2: 100%.
3: Конечно, браво, супер, что есть такие люди.
2: Многие.
3: Они решили нам помочь, и теперь благодаря ему мы реально можем положиться на Википедию.
2: Положиться, правильное окончание, а не как многие делают сейчас.
3: Положить.
2: Современные люди, да.
3: На все знания?
2: Это неправильно, а правильно положиться.
1: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10.
4: Veikalos Maksima. Zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā. No 30. jūnija līdz 6. jūlijam. Sūgaļa šķiņķis bez kaula un ādas. 2,79 eiro kilogramā. Tilzītes sirs cesvaine 50%. 5,99 eiro kilogramā. Un no 3. 1. jūlija laša fileja ar ādu. 10,99 eiro kilogramā. Maksima. Lai nekā netrūktu.
5: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами IKEA с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. IKEA.

Черемешкин. RoyFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сала. Билеты на ticketshop.lv.

знаете, я вот поймала себя на одной мысли. Мы весь год покупаем кремы, сыворотки, маски, которые обещают нам сохранить молодость кожи. А потом наступает отпуск, и мы с огромным удовольствием проводим по несколько часов, а то и полдня под палящим солнцем. Хотя, с физиологической точки зрения, это вовсе не признак того, что кожа стала здоровее, когда мы становимся более коричневыми. Наоборот, это защитная реакция, и кожа просто пытается спасти себя от ультрафиолета. И дерматологи говорят, что большинство возрастных изменений кожи связано вовсе не с возрастом, а именно с солнцем и то, сколько времени мы под ним проводим. Улавливается, да? Сколько нам лет и сколько мы провели лет? Но это, конечно же, не значит, что теперь нужно все лето сидеть дома с закрытыми шторами. Просто, может быть, не стоит воспринимать бронзовый загар как обязательную цель отпуска. Тем более сейчас есть очень простой ориентир. Открываем прогноз погоды, смотрим УВ-индекс, если он выше 3. Сейчас он, кстати, 6. Солнце уже достаточно активное, чтобы кожа сказала нам спасибо за защиту. Так что отдыхаем, гуляем, купаемся, наслаждаемся летом, но без фанатизма. Друзья, чтобы после отпуска вернуться с красивыми фотографиями, молодыми и не с новыми морщинками. Газуем в наше лето дальше. Вместе с треком номер 1 на данный момент. В топ-20-ке топ-радио Зиверт. Газ.

0: плюс 28. Ветер северо-западный до 4 метров в секунду. В столице солнце сегодня зайдет за горизонт в 22 часа 20 минут.
1: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

0: trešā miesta.
1: Ātri un ar žēlastību. Šādi saņemsi atbildi uz savu pieteikumu Vestkredit digitālajā filiālē. Ienāc Vestkredit LV un saņem pelnītu attieksmi.
2: TV3 Group i Dr. Clown приглашают. Присоединяйся к команде докторов клоунов. Подай заявку в школу докторов клоунов до 10 июля и помоги маленьким пациентам выздороветь. Ведь маленький красный нос способен разрушить огромные горы печали. Подробнее узнай на сайте доктора клоуна или посети drclowns.lv.

дышать под водой, чтобы в будущем они смогли исследовать затопленные районы после стихийных бедствий и искать выживших. А в перспективе, говорят исследователи, таких тараканов-киборгов могут отправлять даже исследовать Марс. Вот так вот. Живешь и думаешь, что тараканы — это просто самые живучие существа на планете, еще и такие неприятные. А оказывается, они еще и будущие исследователи и спасатели, и, возможно, первые покорители других планет. Что не говоря, в природе все продумано, и даже у таракана появилось еще одно предназначение. Даже у таракана, друзья.

0: Латвии 4 часа дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

начать что-то новое, нам обязательно нужен этот красивый рубеж. Понедельник, первое число или Новый год. Так вот, если вы как раз из таких людей, у меня для вас хорошая новость. Завтра 1 июля, новый месяц, дата красивая. Большая часть лета еще впереди, но чем не повод наконец-то начать что-то, что вы давно откладывали. Ну а это новый час дневной смены. Топ-радио, Алина Исаева с вами. Поехали дальше.

0: информационный партнер ТОП Радио.
1: Страхуй своих питомцев надолго и счастливо. Дополненное страхование медицинских расходов для домашних животных будет действовать всю жизнь, если начнешь страховать своего питомца до его третьего дня рождения. Заходи на IF.LV.
2: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Молоко ультрапастеризованное 1 литр 55 центов. Сыр нарезанный 1 килограмм 3,99. И Кока-Кола, Фанта или Спрайт 1 литр 99 центов. Lidl. Стоит того.
3: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Kas dara tiem sanāk? Tele 2 ir vienīgais telekomunikāciju operators Latvijā, kas saviem klientiem ir radījis komplimentu programmu ar atlaidēm un ikmēnešu loterijām. Savējiem no sirds. Tele 2. Ātrs internets jēgpilnai lietošanai.
5: Redifest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радиофест в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.

барах доски теперь ставят прямо у диджейского пульта. В Бирмингеме на турниры собираются сотни тысяч человек. И это не просто сиюминутный хайп. По прогнозу, к 34-му году мировой рынок шахмат вырастет вдвое, а финал чемпионата мира уже собрал около 10 миллионов зрителей онлайн. Согласитесь, для такой нединамичной настольной игры цифра практически абсурдная. И ирония в том, что новую волну популярности шахмат во многом запустили именно зумеры. То самое поколение, которое выросло на бесконечном скроллинге и просмотрах коротких видео. Но, наверное, такой всплеск популярности шахмат говорит и о смене ценностей, что приятно. И сегодня все больше ценится не только скорость и постоянная занятость, но еще и умение остановиться, сосредоточиться и подумать над следующим ходом. Ну, а мы с вами будем слушать следующий трек «Run

Lidl предлагает Итальямо. Неделя итальянской кухни. Итальянские вкусы возвращаются. С 29 июня. Сыра вяленая ветчина прошутто круда 1 килограмм 13,99. Вяленые помидоры 100 грамм евро 99. И тирамису 2 по 80 грамм евро 89. Попробуй мир на вкус вместе с Lidl. Lidl стоит того.

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Топ-радио о погоде. Сегодня в Латвии преимущественно ясная погода. Курзом и

0: Не зайдет за горизонт. 22 часа 20 минут.
1: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.
0: Топ-радио. All-time favorites.

не выдержала и выросла примерно на 10 сантиметров. Но тут никакой магии, только физика. Просто металл на жаре расширяется. И инженеры говорят, что это абсолютно нормальное явление. Ну, мы вот с вами хоть и не железные, но все равно тоже расширяемся.

Обещает быть первый день июля. Ну а я с вами на этом прощаюсь на сегодня. Дальше в эфире Топ Радио вас сопроводит Артем Демьяненко в его вечернем драйве. И что-то мне подсказывает, что сегодня он обязательно подведет итоги июня. Куда же без них? Скоро проверим, не подвела ли меня интуиция. С вами была Лина Исаева. Хорошего вам вечера. Берегите себя, и мы обязательно услышимся на волне Топ Радио.

0: Вечернее радиошоу. Вечернее радиошоу представляет РД Электроникс. Следуйте за новыми технологиями с нами.
1: Вечерний драйв.

мотоцикл, может быть, на велосипед или пешком решил прогуляться. А те, кто еще работают, присоединяйтесь. Я с вами 2 часа. Кэссо, Саша, гест-лист. У нас нет никакого гест-лист. На вечерний драйв приглашены все.

Дельта Дакота. И это еще не все. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.

Хочу сформулировать, не могу. Песня очень хорошая. На дорожную обстановку. Вот, дорожная обстановка. Raise a tongue от DJ Mendes. Да, а вообще сегодня, вот я традиции, я не могу говорить под такую песню. Мне хочется подпевать. Давайте сделаем вот так вот. Баба! Вот, все, могу поговорить. Мне сложно говорить вообще под музыку, да? Как-то я подпевать сразу хочется и танцевать. У вас тоже так бывает? Сегодня июнь, да, последний день как-то. Раз, два, три, все, пролетает. Мы традицию не нарушаем. Кто вот помнит традицию, может сразу написать, что мы делаем в последний день месяца. WhatsApp 25037, хорошего пути. Если есть дорожная информация, тогда отправляйте тоже. Вот, все, поехали. Сейчас потанцуем.

напомнила вам, да, что традиция, а кто-то вот уже пишет. Подводим итоги прошедшего месяца. Да, пролетел июнь, как он у вас прошел? WhatsApp 2-5-0-37. Джек Джонс и Кэллум Скотт. Продолжим с треком Whistle. Вспоминаем, что было помимо лига, помимо того, что, возможно, вы уже и искупались в море, в озере, где-то еще. Может быть, кто-то не открыл сезон шашлыков. Хотя с шашлыками это я, конечно, погорячился. Уже лига прошло, как это. А вот сезон купания, да, возможно, кто-то еще и не открыл.

0: Прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Топ-радио о погоде этим вечером преимущественно ясная. У нас погода без осадков. Северный ветер, тем не менее, до 5 метров в секунду. Температура воздуха этим вечером на территории Курзума от 20 на Курзумском побережье, местами до 23 градусов. Ладгала 21-24, в Земгла, видимо, а также в центральной части нашей страны температура воздуха этим вечером от 19, местами до 23 градусов.
2: С нами надежно везде, и днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

Все мужчины дети, когда приобретают новые игрушки, вот пишет нам Алексей, хочу похвастаться в эфире своим новым танком. Квадроцикл у него новый, катаюсь, а в шлеме звучит топ-радио. Ну вы там осторожней, да, чтобы окружающие звуки тоже слышали. Хорошего пути, чтобы не ломался, да, ваш милый квадроцикл. Да, вот, считай, в июне, получается, успел, да, такое приобретение себе, подарок, можно сказать, сделать. Итоги июня подводим сегодня, его последний день этого первого летнего месяца. WhatsApp 250.

0: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами Икея с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. Икея.
1: Sportland iepirkšanās svētki ir sākušies. Atlaides pasaulē vadošo sporta preču zīmolu Nike

0: Топлан. Эйси пирмайс.
1: Ценолом Юск удивляет ценами. Сэкономьте до 70% на садовой и домашней мебели, одеялах, подушках, шторах, матрасах и других популярных товарах. Покупай также на Юск.ЛВ.
2: В Золандо распродажа со скидками до 50%. Что надеть, чтобы сделать это лето незабываемым? Что надеть для классных приключений в солнечные дни? Выбери идеальный образ на распродаже в Золандо со скидками до 50%. Что надеть? Найди ответ в Золандо.
3: Tikai šomēnes īpašs piedāvājums visām bezrūpīgajām. Nākot uz gēla nagu pieaudzēšanu un manikīru ar netīriem instrumentiem. Komplektā saņem arī ārstēšanos no hepatīta vairāku gadu garumā. Par uzticēšanos nepārbaudot ir jāmaksā.
4: Slimību profilakses un kontroles centrs atgādina. Pārbaudi savas skaistumkopšanas pakalpojuma sniedzēja kvalifikāciju un dezinfekcijas pasākumu atbilstību. Uzticies pārbaudot!

0: короткой рекламной паузы нас ждет Lavinia Elliox.
1: I look shit and I'm fine with it.
0: Федук, и ты была рядом.

0: сразу после рекламы. Оставайся с нами.
1: Tiešām, tiešām, tiešām zemas cenas Rimi veikalos vēl ilgāk ar mēneša piedāvājumu. Lūk dažas no tām. Līdz 27. jūlijam pelmeņa vecmāmiņas ekstra 700 grami 2,79 €. Mini cīsiņi bez apvalka Forevers 450 grami 1,99 €. Ar mans Rimi karti karstā gaisa friteris Stolar 89,99 €. Rimi.
2: Утро начинается не с кофе, а с них.
3: Поэтому номер телефона все еще живет этот человек? Нет, исправляем.
4: Вычеркиваем. Подожди, давай зайдем на его страничку в Википедии. Итак, он ее явно отредактировал.
3: 100%.
4: Конечно, браво, супер, что есть такие люди. Они решили нам помочь, и теперь благодаря ему мы реально можем положиться на Википедию.
3: Положиться, правильное окончание, а не как многие делают сейчас современные люди, да.
4: На все знания?
3: Это неправильно, а правильно положиться.
2: Андрей Фан и Наташа Горбачева. Бачева включают утро по будням с 7 до 10.
5: Putni ir visiem. A kas? Vestkredit digitālajā filiālē droši nāc ar saviem putniem. Ienāc pk.vestkredit.lv un saņem pelnīto attieksmi.

Диджей Мишкин. Life Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Вондерсала. Билеты на ticketshop.lv.

поет, что don't wanna go home tonight. В такую погоду, конечно же. Не домой, куда? На море, на озеро. Этот трек, к сожалению, уже не в топ-20, но он по-прежнему с нами. А вот этот, James Hype, он только пытается попасть. Он в претендентах. Если нравится, заходи, голосуй, топ-радио.лв, раздел топ-20.

Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv.

полностью Ibiza. Передайте огромный привет Артуру. Скажи, чтобы не присылал такие огромные голосовые сообщения. Кто еще любит длинные голосовые присылать? 2:05:37. Последний вечер июня, последний день первого летнего месяца. Чем он запомнился? Расскажите. 2:05:37.

0: прогноз погоды представляет Арсенал ЛВ. Надежно в любую погоду.
1: Радио погоде. Завтра в первой половине дня у нас переменная облачность без осадков, а во второй половине дня к нам приходят осадки. Северный ветер, слабый, температура воздуха завтра днем на территории Курзыма от 19 местами до 22, Латгала 23 местами 27, в Земгла-Видзема, а также в центральной части нашей страны температура воздуха завтра днем от 23 местами до 26 градусов.
2: С нами надежно везде. И днем, и ночью. Арсенал ЛВ. Снаряжение для любых условий.

Топ радио, дорожная информация. Пробки в Риге на Бривибас от Лейлвардес до Шмерля, также островной мост от Луца в Саладульце Телц на Краста от Пурвиша до железнодорожного моста, улица Волдемара от Кипсала до Слокас и на бульваре Калпак от Бривибас до Волдемара движение затруднено. Телефон для дорожной информации 25 0037.

Как один длинный выходной, кажется, только недавно строили план на лето, а уже июль на пороге, пишет Андрей. Последний вечер первого летнего месяца. Как прошел июнь? Подводим итоги. По традиции WhatsApp 25037. Также что творится на наших дорогах этим вечером? Пиши.

0: Черемешкин. RoyFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Salga saļais krekeriņš. Laiks uzkodai. Laiks saļajiem krekeriem. Nogaršo kraukšķīgos salga krekerus un remdē izsalkumu, lai kur tu būtu. Salga.
2: Atsoki, tiežasti i boļ v nogah? Preparat Detralex. Проверенная помощь при венозной недостаточности. Пройди курс лечения. Принимай две таблетки Detralex в день. Рекламодатель Servier Latvia. Проконсультируйтесь с врачом или фармацевтом о применении лекарства. Внимательно прочтите инструкцию или информацию на упаковке. Информацию о применении при остром воспалении геморроя ищите в инструкции. Необоснованное применение лекарства вредит здоровью.
3: Новый международный турнир, новый формат, новая возможность посмотреть на звезд мирового хоккея. 8 стран на одном льду, в одном турнире. 3

мне вот это понравилось. Да, июнь прошел, надо еще один. В Екапилс, привет, Данису. Да, еще бы один. Как-то мало, да, 3 летних месяца. Надо больше. 2-5-0-37, еще время написать. Давайте запустим стрелы Маркул.

0: Розеточка, Жанулька, Луна, порнофильмы,
1: все, что я помню,
0: вышел покурить, Рита Дакота, и это еще не все. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redfest.lv. All-time favorites.

Повсюду бензин, но ты носишь те искры. Синьорита, изысканность, новую жизнь. Одержимость рвут коготки, новая искренность. Тут разговоры о том, что я в горе и в радости. Невкусные сладости, детка, очнись. Антарктида начинается здесь.

0: Бандер. Кинорубрика.
1: Сколько раз Джеймс Бонд уже спасал мир?
2: Сколько фильмов, достойных Оскара, мы увидим в этом году?
1: И вообще, что нового в моем GO3 телевидении?
2: О фильмах, сериалах и контенте, который выходит в кинотеатрах и доступен на GO3, мы будем говорить по четвергам утром в топ-радио Morning Show сразу после 9 утра. Часто к разговору будет присоединяться и кинокритик Антон Долин.
1: Слушай вместе с GO3. Это единственное телевидение, которое тебе нужно. Смотри в любом месте, в любое время и на любом экране.
3: Слышишь? Именно так шуршит мешок, полный товарами Икея с раскупки. Более 700 товаров по жарким ценам. Раскупка только до 19 июля. Икея.
4: Латвияй. Ир. Darītāji, dzīves skolotāji, glābēji, iedvesmotāji. Mums ir savi Latvijas lepnumi.
5: Tā vienkārši ir jādara. Mēs tā darām.
4: Kurš ir tavējais? Palīdzi vairot labo. Pastāsti par savu Latvijas lepnumu visiem. Sūti vēstuli vēl šonedēļ uz Latvijas lepnums LV.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?